0: Каждого часа на радио Азия Плюс.
1: Безналичные расчеты вместе с банком Арвант. Скачивайте приложение Арвант и совершайте денежные переводы, банковские операции, оплачивайте коммунальные платежи, госуслуги и расплачивайтесь в магазинах. Банк Арвант. Наша поддержка, ваш успех.
2: Время теплых мыслей, добрых встреч и любимых песен. Осень на радио Азия Плюс.

0: شرکتی آبی زلال همه شما را با جشن 35 سالگی استقلال دولتی تاجیکستان صمیمانه تهنیت میگوید. این ارزش بزرگ را به خاطر بقای دولت و ملت باید حفظ کرد و گرامی داشت. استقلال مبارک است.
1: Реклама дар Азия Плюс.
2: Lion Energy маркилаи сеюми бурди тӯҳфаҳои арзишмандро дар эфири мустақими радиои Азия Плюс баргузор мекунад. 29 сентябр, соати 18:05 дар мавҷи 107 FM дар Душанбе ва Бухтар ва 104.4 FM дар Хуҷанд. Иштирокдорон рақамро аз зери сарпуши нушобаи энергетикии Lion Energy ба рақами 5550 равон мекунанд ва рамзи инфиродиро ба даст меоранд. Шарти асоси ҳамин аст ки сарпуш شو همون کلیچه رو تا انجامی اقدام باید نگاه داشت. سونی پلی استیشن 5، تلویزیون، آیفون و موتورسیکل سویبونی خود رو انتظار است.
3: مغولیبون رو در افیر مستقیم طریق جنراتور ارقام تصادفی معین میکنیم.
2: افیر مستقیم رو همچنین طریق اینستاگرام در صفحه Lion Energy TJ تماشا کنید.
4: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tj.
5: Дети – это энергия, любопытство и постоянное движение. А чтобы они росли здоровыми и сильными, им нужны витамины. Вкусная поддержка для маленьких чемпионов. Помогает при умственной и физической нагрузке, поддерживает иммунитет в период роста, полезен при нерегулярном питании. Легкий, вкусный, полезный линдовид-сироп. Дети любят вкус, мамы – результат. Спрашивайте в аптеках вашего города.
6: Покупай баночку XL, регистрируй код из-под крышки на сайте xlenergy.asia или отправляй смс на номер 94-777-77.
7: Напиши код из-под крышки, имя, фамилию и город и испытай свою удачу.
6: Выиграй один из трех сертификатов на сумму 1000 саманий. Каждую пятницу в 19:00 в прямом эфире нашего радио.
7: Час XL Energy. Одна баночка, один шанс.
6: Не упусти его. Подробности на сайте xlenergy.asia.
8: Nitro Energy خریده یکی از سه سرتیفیکات رو با مبلغ 1000 سومونی برد کن. رمز رو از ظرفچه Nitro Energy در سومونه Nitro نقطه TJ بقید گیر و یا اون رو طریق SMS با نوشتنی نام مناسب خود و شهر زیست به رقم 93-959-430 فرست. اقدام هر روز جمعه در رادیوی مو ساعت 19:30 برگزار میگردد. مفصل در سومونه Nitro نقطه TJ یک ظرفچه یک امکانیت. اون رو از دست نده.
9: Металл на складе, документы готовы, доставка по плану. Охансен УАД – надежный поставщик металлопроката для строительства по всему Таджикистану.
10: Металл из Казахстана и России, конкурентные цены, собственный склад в Сагдийской области и быстрая доставка по всей стране.
9: Чтобы стройка шла без лишних задержек, сертификаты, результаты лабораторных испытаний и полный комплект официальных документов. Охансен УАД – надежность без лишних слов.
10: Телефон отдела продаж 77-888-68-88.
0: Рахами телефоны и дорая реклама.
11: Чилюяк, чилюяк.
12: Танцы с нами. Азия Плюс.

0: «Хит» на «Азия Плюс» представлен техноторговым центром «Волна».
1: Тедди Свимс снова нас покоряет мощным голосом и искренней подачей «Мистер Ноу Ит Олл». Эмоциональная история о самоуверенности, ошибках и реальности отношений. Его знакомые мотивы и узнаваемые

0: Большой выбор стиральных машин в техноторговом центре «Волна» от мировых брендов. Максимально удобные и функциональные, различных габаритов и объемов загрузки. Выбери свою стиральную машину в торговых центрах «Волна». Телефон 44 610 55 55.
1: Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус, Бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсуси Хамрахи Хамишаги.
3: در دیده من اندرا و از چشم من بینگر مرا، زیرا برون از دیده ها منزلگه بگزیدم. مولانا.
2: انتقال پول طریق بانک ایمون انترنشنال آسان و قلای است. هر انتقال نشان محبت شما به هم دیگر است. بانک ایمون انترنشنال، دوستی مولیوی شما.
1: Радио со вкусом Востока.
4: Азия Плюс.
1: Радио Азия Плюс.

0: Азия Плюс. Дараҷа боло и хасбият. Соат дар Тоҷикистон, да.
1: Дар борои Фарух шунидед? Бонкаш ба вай 1 млн дод.
2: Ман шунидам, ки вай ба Дубай бо авопаймои бонк парвоз кард.
3: Кадом миллион? Кадом Дубай? Ба ман танҳо 500 000 қарз доданд.
4: Қарз барои тиҷорати шумо то 500 000 сомонӣ. Эсхата. Бонк барои наздикон.
1: Ҳамаш дар Эсхата онлайн.
0: Радио Азия Плюс. Радио Азия Плюс. Новости.
5: Доброе утро. С новостями к этому часу в студии Тахмина Ахунвалиева. В начале выпуска коротко о главных событиях. Сборная Таджикистана завоевала 5 медалей на чемпионате мира по кикбоксингу. США ввели новую политику визовых ограничений за коррупцию и наркотрафик. Мэр Лондона призвал начать подготовку к возвращению в ЕС. Далее подробности этих и других событий. Сборная Таджикистана завоевала 5 медалей на чемпионате мира по кикбоксингу среди детей, кадетов и юниоров, которые прошли в Италии. В копилке нашей команды 1 золотая, 2 серебряные и 2 бронзовые награды. Золото стране принес 15-летний Фирдаус Нигматов. Серебряными призерами соревнований стали Нуршин Вон, Мирзоев Ябубакар, Ибрагим Зода. Еще 2 награды сборной принесли Амин Рахматов и Марьям Амонзода, завоевавшие бронзовые медали. Мировое первенство проходило с 18 по 28 сентября с участием представителей из более 60 стран. Первое место в общем зачете заняла Великобритания. Ее спортсмены собрали 102 награды, из которых 32 золотые. На второй позиции расположилась Венгрия. Тройку сильнейших замкнул Казахстан с 25 золотыми наградами. Глава МИД Казахстана Мухтар Тлеуберди призвал Киев не допускать атак беспилотников на казахстанские суда в Черном море. Об этом он сообщил после встречи со своим украинским коллегой Андреем Сибигой на полях сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке. Ранее глава МИД Казахстана заявлял, что Астана осуждает атаки беспилотников на инфраструктуру экспорта казахстанской нефти, так как они ставят под угрозу гражданское судоходство, нарушают международную торговлю и угрожают стабильности мировых поставок энергии. Энергоносителей. Отмечается, что инфраструктура Каспийского трубопроводного консорциума на Черном море неоднократно подвергалась атакам украинских дронов. Из-за этого были приостановлены отгрузки нефти, а Казахстану приходилось снижать объемы добычи углеводородов. Мэр Лондона Садик Хан призвал премьер-министра Великобритании Энди Бернема незамедлительно начать подготовку к возвращению страны в состав Европейского Союза, пишет об этом подробно ООН. Хан также заявил, что предложил вернуться в таможенный союз ЕС в ближайшее время и добиться статуса ассоциированного членства. По его мнению, выход из ЕС стал крупнейшим актом экономического самовредительства в истории Великобритании, а аргументы в пользу возвращения необходимо разъяснять избирателям. Уже сейчас. Реинтеграция в Евросоюз станет наиболее эффективным стимулом для экономического роста, повышения производительности и создания рабочих мест, отметил мэр Лондона. Госдепартамент США объявил о новой политике визовых ограничений для иностранцев, которые, по оценке Вашингтона, подрывают демократически избранные правительства стран западного полушария посредством коррупции или деятельности, связанной с наркотрафиком, пишет об этом РБК. Новая политика вводится на основании закона США об иммиграции и гражданстве. Он позволяет запрещать въезд иностранцам, присутствие или предполагаемая деятельность которых могут иметь серьезные негативные последствия для американской внешней политики. Первые меры уже коснулись граждан Боливии, Колумбии, Эквадора, а также Перу. В детских садах России планируют ввести единые программы воспитания, обучения и развития. Об этом сообщил министр просвещения РФ Сергей Кравцов, пишет РИА Новости. По его словам, обновляемый стандарт дошкольного образования сменит акцент с подготовки к школе на воспитание, поскольку на этом этапе знакомство с родной культурой, литературой, обычаями и нравственными ориентирами важнее заучивание букв и цифр, считает министр просвещения России. В свою очередь депутат Госдумы Анатолий Вассерман рекомендовал родителям в таком случае самостоятельно учить детей читать, не полагаясь на детский сад. Это была последняя информация к этому часу. Еще больше новостей смотрите и читайте на нашем сайте asiaplus.news или на наших страницах в соцсетях.
0: Тароной авали суатро роллер баруэтон такдим мекунат. Роллер гармию осоиш бахарьяк хонадон.

0: Автоплюс. Металл на складе, документы готовы, доставка по плану. Охан Сануат – надежный поставщик металлопроката для строительства по всему Таджикистану. Металл из Казахстана и России, конкурентные цены, собственный склад в Сагдийской области и быстрая доставка по всей стране. Чтобы стройка шла без лишних задержек, сертификаты, результаты лабораторных испытаний и полный комплект официальных документов. Охан Сануат – надежность без лишних слов. Телефон отдела продаж 77 888 68 88.
1: Lion Energy Marketplace Yumi Burditu Fahoyarzish Mandro Dari Firimus Takimi Radio Asia Plus Barguzor Mikunat Bistun Nuhumi Sentiabar Soati Hashdau Punch Darmauji Yaksadu Haftefem Dar Dushambeu Bokhtar Vayaksadu Choru Chore Fem Dar Hujan
2: Ishtiruk Doron Rakamro Aziri Sarpushi Nushoba Energetiki Lion Energy Barakami Panjo Punch Panjo Ramon Mikunan
1: Varamzin Firodirobadas Mirand Sharti Asosi Haminaski Sarpushi Ramon Kalicha Гуру, то анджоми ихдом боят негов дошт. Sony PlayStation 5, телевизор, iPhone, ва мотоцикл сой бони худро интизораст.
2: Мого ли бондро, дар эфири мустаким, тарихи генераторы аркомита содуфи муайян мекунем.
1: Эфири мустакимро, хамчунин тарихи Instagram, дар сайфай Lion Energy TJ, тамо шоконет.
3: В честь 35-летия государственной независимости Республики Таджикистан микрокредитная депозитная организация «Эмин Сармуя» запускает специальную акцию по депозиту из стеклолият. Воспользуйтесь выгодными условиями. 20% годовых. Срок размещения до 1 года. Спешите. Акция по просьбам клиентов продлена до 1 октября текущего года. Сохраните и приумножьте свои сбережения на выгодных условиях вместе с «Эмин Сармуя».
4: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tj.
5: Ламбратин. Средство от кашля и аллергии. Спрашивайте в аптеках города.
6: Иксельро туме хариву туфару азмо мегири. Иксельро харида рамзизери сарпушро. Дарсомай иксель энерджи нухта азия бахкайтир. Байо онро даршакли смс бонавиштани ному насаб. Башахри истихомат барахами навадучор хафсат автодухафт автодухафт равонкун. Бахтадро бисанч. Баяки ассе сертификатро бу арзиши хазор сомони бурткун. Харузи джума суати нузда. Дар эфири радио ему суати иксель энерджиро интизор бош. Як зарфи иксель, як шонси бурдас. Он ро аз дас на дей.
7: Рахами телефони и дорай реклама.
8: Чилуяк, чилуяк.
9: Сурдинал, дар Азия Плюс.

0: Коротко о главном.
1: В Душанбе обсудят развитие цифровизации и связи в странах СНГ. Товарооборот Таджикистана и Ферганской области Узбекистана с начала года превысил 400 миллионов долларов. Мэр Лондона призвал начать подготовку страны к возвращению в ЕС. США ввели новую политику визовых ограничений за коррупцию и наркотрафик. 11-летняя британка стала самым молодым женским гроссмейстером в истории. Подробности этих и других событий в начале каждого часа на радио Азия Плюс.
2: Безналичные расчеты вместе с банком «Арвант». Скачивайте приложение «Арвант» и совершайте денежные переводы, банковские операции, оплачивайте коммунальные платежи, госуслуги и расплачивайтесь в магазинах. Банк «Арвант». Наша поддержка – ваш успех.
3: «Нидо» – это голос. Иногда тихий, иногда неудобный. Это голос, который появляется, когда человек долго молчал. «Нидо» – это там, где тебя выслушают, поймут и не осудят. «Нидо» с психологом Нигиной Мамаджановой.
4: Здравствуйте, дорогие слушатели программы «Нидо». Продолжая ряд передач на тему сепарации, хочу привлечь ваше внимание к одному вопросу относительно помощи детям и как это связано с сепарацией. Готовы послушать? Тогда начинаем.
3: «Нидо» с психологом Нигиной Мамаджановой.
4: В возрасте 3-6 лет ребенок уже достаточно самостоятельный, чтобы многое делать без родителей. Одеться, например, убрать игрушки, поесть, выбрать игру, попросить о помощи. Но именно здесь родители часто совершают одну ошибку. Из любви делают за ребенка то, что ребенок уже может делать сам. «Давай я тебя одену, это будет быстрее. Давай я сама уберу. Не трогай, ты еще маленький». На первый взгляд это забота. Но если такая забота становится постоянной, ребенок получает скрытые сообщения. Без взрослого ты не справишься. Сепарация – это не отделение от ребенка. Это постепенная передача ему тех функций, которые он уже способен выполнять самостоятельно. Очень важно отличить помощь от замены. Помочь застегнуть трудную пуговицу – это нормально. Полностью одеть 6-летнего ребенка, потому что так быстрее – это уже совсем другое. То же касается эмоций. Если ребенок поссорился с другом, не обязательно немедленно бежать и разбираться вместо него. Можно спросить, что произошло? Как ты думаешь, что можно сделать? Хочешь, я помогу тебе придумать варианты? Так ребенок постепенно учится решать собственные проблемы. И еще одна важная вещь. Это разрешать ребенку испытывать небольшие трудности. Мы часто хотим избавить детей от любого дискомфорта, но невозможно научиться самостоятельно, если взрослый постоянно убирает с дороги все препятствия. Конечно, речь не идет об опасных ситуациях, но небольшая ошибка, проигрыш, разочарование или необходимость что-то сделать самому – это тренировочная площадка для взрослой жизни. Сепарация – это не мне все равно, что с тобой, а наоборот, я рядом. Но я верю, что ты способен. И иногда именно это самая сильная форма родительской любви. На этом все на сегодня. С вами была Нигина и программа «Нидо». До завтра в это же время.
3: Понимание – это не слабость. Это начало свободы. «Нидо» с Нигиной Мамаджановой.
5: Улами дакик.
6: Коммерсбанк Таджикистан шарики инбах шуморобо 35-мин солгарди истиқлоли давлати Таджикистан таҳният мегӯяд. Поянда бод истиқлоли Таджикистан.
7: Си. Си сол аст ки гурӯҳи расонаҳои Азия Плюс фаъолият мекунад. Аммо паси ин 30 сол роҳи тулони аз як компютер ва чанд корманд то яке аз бузургтарин гурӯҳи расонаҳои Таҷикистон бо миллионҳо хонанда ва даҳҳо платформа аст. Аввалин бюллетени иттилоотии Азия Плюс 2 апрели соли 1996 ба нашр расид. Он вақт онро дар Душанбе курьерҳо бо дучарха паҳн мекарданд. Дар тӯли ин солҳо сомона, рӯзнома, радио, маҷала, ҷоизаи мусиқавӣ, ҷашнвораҳо, форумҳо, лоиҳаҳои видеоӣ ва шабакаҳои иҷтимоӣ ба вуҷуд омаданд. Имрӯз шумораи умумии обуначиёни Азия Плюс дар шабакаҳои иҷтимоӣ ва паёмрасонҳо аз 2 миллион нафар зиёд аст. Аз сомонаи гурӯҳи расонаҳо ҳар моҳ тақрибан 1 миллион кас боздид мекунад.
6: Коммерсбанк Таджикистан фарзанди истиқлоли давлати Таджикистан аст. Он барои мо арзиши бузург ва мояи ифтихор аст. Аз хизматрасониҳои босифату замонавии молиявии банки мо истифода баред ва ба зиндагии беҳтар ва шоиста бирасед. Коммерсбанк Таджикистан 2200 ё cbt.tj. شریکی بخشی آهنگ استقلال نوری زلال.

0: Реклама Дар Азия Плюс.
1: Покупай баночку XL, регистрируй код из-под крышки на сайте xlenergy.asia или отправляй смс на номер 94 777 77.
2: Напиши код из-под крышки, имя, фамилию и город и испытай свою удачу.
1: Выиграй один из трех сертификатов на сумму 1000 саманий. Каждую пятницу в 19.00 в прямом эфире нашего радио.
2: Час XL Energy. Одна баночка, один шанс.
1: Не упусти его. Подробности на сайте xlenergy.asia.
3: دختر جان، از دردی سر یگون چی داریم؟
4: البته پردیفین.
3: او پردیفین؟ تستر بیار.
4: مادر جان، چی خیلش درست است؟ پردیفین برای دردی سر یا پردیفین از دردی سر؟
3: فرقش چی؟ مهم اون که پردیفین کمک کند. با من از دردی سر، با بیبیت از دردی بغوم ها، با کودکان از شمول کشی.
4: با من باشد، پردیفین از دردی دندان کمک کرد.
3: دیدی پردیفین باید در هر خاندان باشد. زودتر بیار.
5: پردیفین داروی اونیورسالی زیدی درد و شمال کشی. از داروخانه های شهر پرسان شوید. پردیفین از درد و تب.
6: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tj.
7: Сил панш соли и стекло лият, панш соли им конят хо. Сема мол шумору ба концерти бошукуи идуна. Бахшида ба сил панчумин солгарди и стекло лият и давлати и джумури и Таджикистан. Ва панш солаги сема мол дават мена моят. Шумору шуми фарумша шаванда и музыки, нейру и балант ва эхсоси рангин интизораст. Дари як сахна, хунармантони махбуб, шабнами сурайо, гурухи шамс, ва мехмони махсус аз Узбекистан, далер хонсода, бурди туфахуи арзишмант, фудзона ботаунхуи дуздошта, нушокихо ва фазуи идона, сана ва макон, дахуми октябр, тавахуфгохи маркази саудо, охози чорабини суати шонста, шарики генерали, бонки душамбе сити, шарики нушокихо, сьома, чиптахо алакай дарие чипта нухтати джей ва тикет. Tol.tj Hamchunin dar noktahoi receptioni Sioma Mall. Sil 5 soli istiklaliyat, 5 soli inkoniyat ho. Yak jo jashn megirim, yak jashni buzurg. Hamroh bo Sioma Mall.
8: Lion Energy, markhilai seyumi burdi tufahoi arzishmandro dar efiri mustaqimi radioi Asia Plus barguzor mekunad. 29 sentyabr, soati 18:05 dar mavji 107 FM dar Dushanbe u Mukhtar va 104.4 FM dar Khujand.
9: Ishtirok doron رقم رو از زیر سرپوشی نوشابه انرژتیکی لاین انرژی با رقم 5550 روان میکنند
8: و رمز این فیرودی رو به دست میارند. شرط اساسی همین است که سرپوشی و همون کلیچه ها رو تا انجامی اقدام باید نگاه داشت. سونی پلی استیشن 5، تلویزیون، آیفون و موتورسیکل صاحبان خود رو انتظار است.
9: ما غالبان رو در افیر مستقیم طریق جنراتوری ارقام تصادفی معین میکنیم.
8: افیر مستقیم رو همچنین طریق اینستاگرام در صفحه لاین انرژی TJ Там уж оконет.
10: Металл на складе, документы готовы, доставка по плану. Охан Сануат – надежный поставщик металлопроката для строительства по всему Таджикистану.
11: Металл из Казахстана и России, конкурентные цены, собственный склад в Садийской области и быстрая доставка по всей стране.
10: Чтобы стройка шла без лишних задержек, сертификаты, результаты лабораторных испытаний и полный комплект официальных документов. Охан Сануат – надежность без лишних слов.
11: Телефон отдела продаж 77-888-68-88.
12: Рахами телефоны и дорая реклама.
13: Чилюяк, чилюяк.
14: Пока малыши открывают мир, мы помогаем взрослым не растеряться. «Малыш в центре» – рубрика о родительстве и воспитании малышей. Полезные советы, поддержка и разговоры о самом важном – о детях и семье.
15: Партнер рубрики «Малыш в центре» – национальный бренд подгузников «Совпремиум».
16: Мальчикам только машинки, а девочкам только куклы. А что, если ваш сын захотел поиграть с куклой? Стоит ли говорить «нельзя», ведь ты же мальчик? И правда ли, что у игрушек есть пол? Поговорим об этом сегодня в рубрике «Малыш в центре». Здравствуйте, с вами Лола Абдуназарова. Представьте ситуацию. Ваш сын берет куклу и начинает с ней играть. Укладывает ее спать, кормит, катает в коляске И у многих родителей может появиться вопрос: почему ты играешь в куклы? Это ведь игра не для мальчиков. Но на самом деле дети выбирают игрушки не потому, что знают, какие из них для мальчиков, а какие для девочек. Они выбирают то, что им интересно. Машинки, конструкторы, куклы, кухня, мягкие игрушки – все это может быть частью детской игры. Через игру ребенок фантазирует, учится общаться, заботиться, придумывать истории и понимать окружающий мир. Стоит помнить, что жесткие рамки ограничивают фантазию ребенка и мешают ему осваивать важные жизненные навыки. Мальчикам полезно бывает катать коляски и качать кукол, чтобы учиться заботе и эмпатии, а девочкам – собирать конструкторы или запускать машинки для развития пространственного мышления. Детские психологи подтверждают, что игры с нетипичными игрушками никак не влияют на будущую ориентацию или гендерную идентичность ребенка. Поэтому не стоит делить игрушки на игрушки для мальчиков и для девочек. И если мальчику нравится играть в куклы, в этом нет ничего плохого. Возможно, он просто играет в заботу, укладывая малыша спать, кормит, лечит или гуляет с ним. Ведь задача игрушки не соответствовать чьим-то ожиданиям, а помогать ребенку играть, развиваться и познавать мир. Пусть у вашего малыша будет не правильная игрушка, а самая любимая. Играя, ваш малыш будет чувствовать себя комфортно в подгузниках Sof Premium. Они оснащены индикатором влаги, который подсказывает, когда пора сменить подгузник.
17: Крепкий сон малыша – залог его здоровья и вашего спокойствия. Подгузники Sof Premium быстро впитывают влагу, остаются мягкими и дышащими всю ночь. А индикатор всегда подскажет, когда пора менять подгузник. Sof Premium – выбор заботливых родителей.
18: Ин марзубум хазору як асрор дорад. Вахам хазор кисай ношунида. Аз тариху фарханг то иктисоду фановариҳои навтарин дар як гуфтор. Раузана бачин дар Азия Плюс.
19: Салом, шнавандагони азиз. Сафари худро ба Чин и дома медием. Дар студия Манижа Анвари. Ханус 10-15 сол пеш забони чини дар Таҷикистон як интихоби ғайри одди ба назар мерасид. Иероглифҳо, талаффузи ношинос, низоми тамоман дигари хат. Таҳсил дар Чин бошад, барои бисёре аз хаткунандагони мактаб як дурнамои хеле дур менамуд. Имрӯз бошад, ваз тамоман дигар аст. شماره بیشتری جوانان هنوز پیش از داخل شدن به دانشگاه با آموزش زبان چینی آغاز میکنند. چرا؟ چین به یکی از شریکان مهم اقتصادی کشورهای آسیای مرکزی تبدیل یافته است. شرکت‌های چینی و کارخانه‌های مشترک در ساحه‌های ساختمان، انرژیتیکا، صنعت، سودا، لوجستیکا و تلکامونیکاسیا فعالیت میکنند. و متخصصی که نه تنها کسب خود را میداند بلکه زبان چینی را هم از خود کرده است امکانات‌های بیشتر پیدا میکند. مهندس، اقتصادچی، ترجمان، متخصصان لوجستیکا یا منیجری که زبان چینی را میداند میتواند در لایحه‌های بین‌المللی طلبات بیشتر داشته باشد. از همین سبب زبان چینی امروز دیگر تنها یک شوق و هوس جالب نیست بلکه همچون سرمایه‌گذاری و کسب و کاری آینده قبول می‌شود. در برابر توجه به زبان، شوق به تحصیل در چین می‌افزاید. دانشگاه‌های چین به رشد علم، تکنولوژی و برنامه‌های بین‌المللی اهمیت زیاد می‌دهند. در میان دانشگاه‌های معروف این کشور می‌توان دانشگاه سینخوا، دانشگاه پکین، فودان و شانجای جاوتونگ را نام برد. اما برای دانشجویان تاجیکستان باز یک عامل مهم وجود دارد. امکانی گرفتن استیپندیا. در چین برنامه‌های دولتی و دانشگاه‌های دستگیری دانشجویان خارجی عمل می‌کنند. بعضی از آنها می‌توانند خراجات تحصیل و زیست را پوشانند و اینچنین کمک پولی هر ماه را پیش‌بینی کنند. این امکان می‌دهد که تحصیل در خارج برای بسیاری از اویلاها دسترس گردد. اما تحصیل در چین تنها گرفتن دیپلم نیست. این امکان آموختن زبان، شناسایی با فرهنگ دیگر، گرفتن تجربه بین‌المللی و بهتر درک کردن کشوری است که رابطه‌های اقتصادی و انسانی تاجیکستان با آن то рафт бештар мешаванд. Ҳамин тавр, забони чинӣ тадриҷан аз як интихоби ғайриоддӣ ба воситаи воқеан муфид барои оянда табдил меёбад. Сомиёни арҷманд, шумо барномаи равзана ба чинро шунидед. Дар барномаи навбатӣ боз ба кашфи чин идома медиҳем, кишваре ки дар он анъанаҳои қадима бо технологияҳои оянда ба таври ҳайратангез дар ҳам омехтаанд.
18: Ин марзу бум 1001 асрор дорад. و هم هزار قصه نشنیده از تاریخ و فرهنگ تا اقتصاد و فناوری های نوترین در یک گفتار روزانه با چین در آسیا پلس
20: رادیو سوکوسم Востока. Азия Плюс. Радио Азия Плюс.
21: Хит на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
22: «Медуза» и Генри Камомайл. «Don't wanna go home». История ночи, которую совсем не хочется заканчивать. Герой просит остаться еще немного и продлить этот момент вдвоем. Домой пока не спешим. Остаемся на волне. «Азия Плюс».

0: Уникальная бережная сушка вашего гардероба. Сушильные барабаны от Бико, Горенье, Bosch откроют вам непревзойденный результат сушки. Лучший помощник в холодное время года. Различный объем и дизайн. Подробности по номеру 44-610-55-55.
1: Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус, Бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. Ехсоси Хамрахи Хамишаги.
3: Олами Рояк Сухан Вайрон Кунат. Рубахони Мурдаро Шейрон Кунат. Мавлоно.
2: Интиқоли пул тариқи Бонки Имон Интернешнл осон ва қулай аст. Ҳар интиқол нишони муҳаббати шумо ба ҳамдигар аст. Бонки Имон Интернешнл, дӯсти молиявии шумо.

0: در تاجیکستان 11.
1: در برای فاروق شنیدید؟ بانکش به وی 1 میلیون داد.
2: ما شنیدم که وی به دبی با هواپیمای بانک پرواز کرد.
3: کدام میلیون؟ کدام دبی؟ با من تنها 500 هزار قرض دادند.
4: قرض برای تجارت شما تا 500 هزار سومونی. اسخطا بانک برای نزدیکان.
1: همش در اسخطا آنلاین.
0: Радио Азия Плюс. Радио Азия Плюс. Новости.
5: Добрый день, с новостями к этому часу в студии Тахмина Хунлалиева. В начале выпуска коротко о главных событиях. В Душанбе обсудят развитие цифровизации и связи в странах СНГ. Товарооборот Таджикистана и Ферганской области Узбекистана с начала года превысил 400 миллионов долларов. 11-летняя британка стала самым молодым женским гроссмейстером в истории. Далее подробности этих и других событий. В Душанбе сегодня и завтра пройдут международные мероприятия, посвященные развитию регионального сотрудничества в сфере связи, цифровизации и информационных технологий. В мероприятиях примут участие руководители профильных ведомств стран СНГ. Они обсудят развитие телекоммуникационной инфраструктуры, цифровизацию, внедрение инновационных технологий, кибербезопасность, а также устойчивость сетей связи. Таджикистан и Великобритания намерены расширить взаимодействие в сфере региональной и международной безопасности. Первый замминистра внутренних дел Абдурахмон Аламшузуда и государственный министр по вопросам обороны Великобритании Вернон Куакер рассмотрели вопросы предотвращения преступности, противодействия терроризму и экстремизму, незаконному обороту наркотиков, кибер- и транснациональной преступности. Встречу с британским министром также провел секретарь Совета безопасности страны Юсуф Рахмон. Стороны обсудили продолжение душанбинского процесса по борьбе с терроризмом и его финансированием и другие направления двустороннего взаимодействия, а также подтвердили готовность продолжать диалоги и укреплять сотрудничество в сфере региональной, а также международной безопасности. Общий объем товарооборота между Таджикистаном и Ферганской областью Узбекистана с начала года превысил 400 миллионов долларов. Об этом стало известно на встрече председателя Сагдийской области Раджаб Ахмадзуда с хакимом Ферганской области соседней республики Хайрулло Бозоровым. Особое внимание собеседники уделили развитию взаимодействия в сфере промышленности и сельского хозяйства, увеличению объемов торговли, проведению совместных семинаров и консультаций, а также развитию туризма и реализации совместных проектов. Одиннадцатилетняя британка Бадхана Сиванандан стала самым молодым женским гроссмейстером в истории. ФИДЕ подтвердила, что шахматистка выполнила третью необходимую норму для получения титула. Сиванандан представляла Англию на 46-й шахматной олимпиаде, которая проходила в Самарканде. Она провела все 11 партий на первой доске и набрала 8 очков, 6 побед, 4 ничьи и 1 поражение. Отмечается, что шахматистка начала заниматься самостоятельно шахматами во время ковидного локдауна. 7 лет она выиграла все 24 партии на школьном чемпионате в Европе, 9 лет вошла в состав сборной Англии на Олимпиаде в Будапеште, а в прошлом году стала самой юной шахматисткой, победившей гроссмейстера в классической партии. Это была последняя информация к этому часу. Еще больше новостей смотрите и читайте на нашем сайте asiaplus.news или на наших страницах в соцсетях.
0: Тароной авали суатро роллер баруэтон такдим мекунат. Роллер. Гармию осоиш, бахар як хонадон.

0: Дом – это не стены, это свет, тепло, любимый диван и техника, которая делает жизнь удобнее. Создавайте свое пространство с потребительским кредитом от МДО «Форус». Подробнее по номеру 7272.
1: Отправляясь в долгое путешествие, как правило, мы проверяем, есть ли у нас паспорт с собой, да, к примеру, если мы отправляемся в аэропорт, да, если мы едем на автомобиле, мы проверяем, так, баллоны вроде бы целые, накачанные, так, запаска с собой взята, все необходимые документы и продукты тоже взял, и можно отправляться в путь, да, дорогие друзья. Мне кажется, каждое утро, даже отправляясь на работу, тоже нужно обязательно проверить, настроена ли радиостанция АЗ+, в вашем радиоприемнике, в вашем телефоне, и в ваших наушниках. Если на кухне где-то, в вашем офисе, в автомобиле играет радиостанция АЗ+, вы все правильно сделали, дорогие друзья. Вы взяли с собой позитив и радость. Пускай позитив и радость сопровождают вас сегодня в течение всего этого дня. А еще, к тому же, чтобы рабочие задачи шли довольно гладко и хорошо, попробуем открыть то самое второе дыхание, которое нам так необходимо, дорогие друзья. С улыбкой на лице, с радостью врываюсь я в эфир радиостанция АЗ+, уважаемые друзья, желаю вам всем приятного, хорошего, великолепного дня. Пускай все сегодня сторится, пускай сегодня все складывается как нужно, получается все замечательно. Я верю в вас и ваши силы, ну и, конечно же, ваш опыт. Ну, если даже какого-то рабочего опыта вам сегодня не хватает, то вы знаете, хороший настрой, мне кажется, может решить и эту задачу. Ну, а за хорошим настроем только к нам. Ну, а сейчас, друзья, здесь в студии сообщаю, что Андрей Соколов, Лола Назаров к нам торопится и спешит, и совсем скоро она тоже окажется в этой студии, пожелает всем приятного дня. Ну а сейчас читаю сообщение от Софеда, кстати, у него всегда очень оригинальные сообщения, это не слова обычные, а фотографии, фотографии города. Так, ну что, Софед, замечательно, вижу, что вы вот катаетесь по городу. Ага, замечательно. Погода сегодня, мне кажется, просто шепчет. Сегодня прекрасная погода за окном нашей студии. В целом, Душанбе, прекрасная погода в Таджикистане, мне кажется, сегодня. Так и хочется выйти на улицу. Это правда. В общем, друзья, в себе ни в чем не отказывайте. Если хотите выйти прогуляться, обязательно это сделайте. Тем более, Софет, мне кажется, рекомендует. Друзья, ну а я делаю небольшую остановку, чтобы вернуться к вам снова, друзья, и продолжить наше великолепие. Общение. Скоро буду, но вы не переключайтесь ни в коем случае. Это советую не только я, а наш замечательный партнер МДО «Форус». В общем, скоро буду.

0: осень в динамиках звучит лучше. Проверено. Азов Плюс. Все безумие мира за 3 минуты.
1: О, да, безумный мир, здравствуй, но прежде здравствуй, Лола, как дела?
2: Здравствуй, Андрей, здравствуйте, наши дорогие слушатели, всем-всем-всем теплые приветы. И как это вообще здорово, что несмотря ни на что, мы можем вот так ежедневно буквально начинать свои рабочие задачи с того, чтобы передавать теплые приветы и пожелания в адрес наших дорогих слушателей.
1: Уникальная работа, потому что, как правило, вот приходит человек в офис утром с таким кислым лицом, как правило, ну, привет, коллеги, ну, здравствуйте. А мы такие, хей-хей!
2: Не хочу, иногда здороваются, да, мы всегда это делаем с удовольствием.
1: Конечно.
2: Поэтому, друзья, всем привет, еще раз отличного настроения желаем вам. А сегодня все успеть, не уставать, чтобы и бодрость, и улыбки, и хорошее настроение, все сегодня было вместе с вами. Мы тоже вместе с вами и переходим к нашему шок-контенту.
1: Да, мы когда-то с Лолой записывали один такой ролик, когда мужчина так подкрадывается к девушке и спрашивает, сколько, она говорит, ну, 100 самон. Я говорю, хорошо, дает эту денежку, и девушка начинает хвалить этого мужчину. Какой ты замечательный, какой ты красивый, какой ты умный. Ну, а мужчина плачет и уходит.
2: Такая, в общем, подпольная служба.
1: Такая подпольная служба, самооценки. Да, абсолютно верно. И оказывается, ты знаешь, это монетизировали в России, в Москве точнее. Там появился такой небольшой сервис. Ну, правда, это сама женщина решила организовать его. А, няня для мужчин, да, представь
2: вот,
1: себе.
2: Вот, мне кажется, не зря. Пойдет дальше бизнес.
1: Да, точно не зря.
2: Клянусь, и сразу станет популярным.
1: Да, в Москве появилась няня для мужчины. На объявлении, опубликованные на популярном онлайн-платформе, размещены там товары, услуги. И обратила внимание вот известный телеграм-канал 112. Он обратил внимание. Жительница столицы предложила для взрослых мужчин стать няней. Да, человека, рядом с которым можно во время без стыда и осуждения окунуться в детство. Автор объявления подчеркнул, что никаких там вот левых услуг нет абсолютно. Вместо этого за деньги клиенты могут убаюкать, выслушать, обнять, погладить и, наверное, услышать какой-нибудь приятный комплимент.
2: Да,
1: еще.
2: Я думаю, вот конечно, вот. Даже не один. Вообще здесь укроют пледом, заварят чай, скажут, какой ты хороший, что ты совсем справишься. И вот просто предлагают отдохнуть, говорится в публикации. Правда, все это, конечно, не просто так, и отдыхать придется за денежки. По словам автора, час-полтора эмоционально. Здесь укроют пледом, заварят чай, скажут, какой ты хороший, что ты совсем справишься. И вот просто предлагают отдохнуть, говорится в публикации. Правда, все это, конечно, не просто так, и отдыхать

0: а в день ей пишет около 100 мужчин, которые срочно прям нуждаются в заботе.
1: Как востребована услуга-то. Да, встреча проходит в парке или в кино. Также женщина может выезжать к заказчику, чтобы вместе приготовить ужин, кстати говоря. Вот так вот, смотри.
0: Ой, я переживаю, правда, немного за эту женщину. Мать троих детей все-таки. И потом, все мы разные, в целом люди, и мужчины тоже. Поэтому главное, чтобы вот среди вот этих вот обездоленных, да, не оказалось какого-нибудь там латентного маньяка. Такое тоже может случиться, к сожалению.
1: Она мама троих детей, мне кажется, она знает пару приемов карате. Так что да, я думаю, что...
0: Ну, хорошо.
1: Просто так вот, и удушающий, и все.
0: Возможно.
1: И маньяк пойман. Ну, в общем, мне кажется, маме троих детей все по плечу. И действительно, и убаюкать, и сказку рассказать.
0: И ужин на раз приготовить.
1: Конечно, и комплиментами с ног до головы просто облить этого человека.
0: И отругать, кстати говоря, если понадобится.
1: Да, само собой, знаешь, такой дельный совет, как мама, правильно. А ты что, вот ты сам-то так, что это, да? Иди в угол.
0: И такое, может быть, кому-то и такое нужно, ты знаешь. Хороший пинок, например, подзатыльник,
1: да,
0: если человек,
1: конечно,
0: сам не против.
1: Конечно.
0: Но, в принципе, здесь ничего криминального
1: за
0: нет.
1: За 20 тысяч рублей,
0: да,
1: знаешь, неплохая сумма.
0: Любой каприз за ваши деньги, как говорится.
1: Неплохая
0: Но
1: сумма.
0: Но если все довольны, все счастливы, и вот уже, посмотри, огромное количество мужчин, нуждаясь в этом, звонит, да?
1: Ну, слушай, ну вот согласись, мы мужчины, как нас воспитывают? Ты не должен плакать, ты же мужик, ты такой должен быть, как кремень, как камень. И даже комплименты в твой адрес — это вообще, это слабость. Понимаешь, мы же так воспитывались,
0: согласна,
1: да?
0: Согласна, но это неправильно,
1: и, а нам,
0: конечно,
1: хочется иногда тоже вот доброе слово и кошки, как говорится, приятное.
0: Естественно. И комплименты должны быть у мужчин.
1: Конечно.
0: И хорошие какие-то пожелания, само собой. И вообще вот все это должно кануть уже, знаешь, куда-то в старину. Угу. Все должно быть по-другому. Но мужчина тоже человек.
1: Да.
0: И он тоже хочет действительно быть обласканным, расслабленным.
1: Человек.
0: Да, поэтому здесь нужно обязательно, конечно же, иногда выплескивать свои эмоции, но вот так, как кто это предпочитает делать, это уже другая тема.
1: Это да, дорогие друзья. Ну, интересная концепция, да, монетизировали все-таки эту штуку. Когда-то мы снимали с тобой какой-то ролик, до сих пор его забыть не могу. Ну что, привет передают нам, привет, Лола, привет, Андрей. Вот так вот, и всем также желаю хорошего дня.
0: И все, что вы пожелаете нам, точно так же мы пожелаем вам. Вот что пишет Рахматулла.
1: Конечно,
0: спасибо,
1: конечно,
0: вам большое. А мы, правда, всегда искренне желаем и хорошего дня, и новостей хороших, и людей хороших рядом. В общем, все только самое хорошее.
1: Именно так, дорогие друзья. Всего всем хорошего. Ну, а мы продолжаем, друзья. Вернемся совсем уже скоро. У нас вот тут коммерческая пауза. Спешит торопиться к нам в гости.
2: Реклама «Дар Азия Плюс». Покупай баночку XL, регистрируй код из-под крышки на сайте xlenergy.asia или отправляй смс на номер 94 777 77. Напиши код из-под крышки, имя, фамилию и город и испытай свою удачу. Выиграй один из трех сертификатов на сумму 1000 самани. Каждую пятницу в 19:00 в прямом эфире нашего радио. Час XL Energy. Одна баночка, один шанс. Не упусти его. Подробности на сайте xlenergy.asia.
3: Ламбратин. Средство от кашля и аллергии. Спрашивайте в аптеках города.
4: Lion Energy. Маргилай сейюми бурдиту фагоярзиш мандро. Дары фири мустакими радио Азия плюс баргузор мекунат. Бисту нугуми сентябр. Суати хаждау панч. Дармавджи якса ду хафтефем дар душамбеу бухтар. Ваякса ду чору чор фем дар худжан. Ищи рук дурон рахамру азири сарпушину шобай энергетики Lion Energy. Бараками панчоу панч панчо рамон мекунат. Вар рамзи инфиру диробадас меурант. Шарти асоси аминаски. Сарпушью рамон кали чагуру, то анджоми ихдом боят неговдош. Sony PlayStation Punch, телевизор, iPhone, ва мотоцикл сой бони худро интизораст. Мого ли бондро, дар эфири мустаким, тарихи генераторы аркомита содофи, муайян мекунем. Эфири мустакимро, хамчунин тарих Instagram, дар сайфай Lion Energy TJ, таму шоконет.
5: Духтар Джон, аз дар дисар ягунчи дорим?
6: Албатта, пардифин.
5: О, пардифин? تستر بیور
6: مادر جان چه خلاش درست است پردیفن برای درد سر یا پردیفن از درد سر
5: فرقش چی مهم اون که پردیفن کمک کند با من از درد سر و بیبیت از درد بغم ها

0: با کودکان از شمول کشی
1: با من باشد. پردیفن از درد دندان کمک کرد.
0: دیدی پردیفن باید در هر خوندان باشد. زودتر بیار
2: پردیفن، داروی اونیورسالی زید درد و شمول کشی. از دور خونه‌های شهر پرسون شوید. پردیفن از درد و تب.
3: Купи Nitro Energy и выиграй один из трех сертификатов на 1000 самани. Найди код под защитным словом и зарегистрируй на сайте nitro.tj или отправляй смс на номер 93-959-0000 с именем, кодом и городом. Розыгрыш проходит каждую пятницу в 19:30 в прямом эфире нашего радио. Одна банка, один шанс. Не упусти его. Подробности на сайте nitro.tj.
4: Рахами телефона и дорая реклама.
5: Чилюяк, чилюяк.
6: Твой стиль. Радио Азия Плюс.

0: Осень не ставит жизнь на паузу. Она просто меняет саундтрек. Азия Плюс. Твой саундтрек осени. Есть планы? Пусть возможности идут в ногу с ними. Потребительский кредит от МДО Фурус. Для важных покупок, решений и идей, которые хочется воплотить прямо сейчас. Подробнее по номеру 7272. Технологика. Когда технологии есть, а логика не всегда присутствует.
1: Ну что, приветствую вас, дорогие друзья, приветствую, да. Ну слушайте, ну, я тут почитал об этой штуке-дрюке, о которой мы сегодня будем говорить, и мне отчасти эта штука зашла, но постоянно крутить педали и работать за компьютером как-то, наверное, немного неудобно, дорогие друзья. Хотя как бы ты и двигаешься, мышцы свои разогреваешь, угу. Да, но... С другой стороны, есть и минусы, конечно. Сегодня поговорим про Acer Echidna, я не знаю, как правильно прочитать, BD3. Друзья, это такой рабочий стол, который заставляет вас реально крутить педали. А почему? Расскажем.
2: Именно так, друзья. Ну вот представьте, обычный рабочий день. Перед вами ноутбук, какие-то таблицы, ага. Письма, дедлайны. А под столом у вас педали. Компания Acer решила совместить компьютерный стол и велотренажер в одном устройстве. И вот так и появился, а я его назову Kinect все-таки.
1: Kinect, звучит хорошо, как-то. Пускай
2: Kinect
1: так.
2: BD3. Это гибрид офисного рабочего места и спортивного тренажера.
1: Прикольно. Работает все довольно просто. Пока человек сидит за компьютером, крутит педали, устройство преобразует механическую энергию в электричество. А хотя, с одной стороны, хорошо. Эту энергию можно использовать для зарядки ноутбука, телефона и других гаджетов. Там есть эти всевозможные порты, USB, USB-C и так далее и тому подобное. Но правда, чтобы зарядить ноутбук, это сколько километров надо проехать?
2: Вот я тоже сразу подумала, это же сколько педалей крутить
1: придется. Это просто устанешь жутко.
2: Ну вот, а по данным самой Acer, если крутить педали около часа, скоростью примерно 60 оборотов
1: так,
2: в минуту,
1: ну, допустим.
2: Устройство способно вырабатывать до 75 ватт энергии. Вот, там даже есть два режима. В режиме работы столешница придвигается ближе, и можно печатать, отвечать на письма, одновременно крутить педали. Да. Угу. А вот в режиме спорт стол отодвигается, и устройство превращается уже почти в обычный велотренажер. Кроме этого, есть приложение, которое считает скорость, расстояние, сожженные калории и количество выработанной уже энергии.
1: А со временем это превратится в красивую вешалку.
2: Скорее всего. Как и все ненужные дома.
1: Велотренажеры.
2: Да.
1: Ты знаешь, кого я вот не знаю, вот просто реально 3-4 семьи, у которых есть дома вот эти вот велотренажеры.
2: Беговая дорожка, велотренажер.
1: И, как правило, это просто обычная потом вешалка для вещей. Я потом вопрос задаю, ребят, зачем вы это покупали? Ну, поначалу мы это использовали, да.
2: Поначалу.
1: Ну, а потом, да, увидели, что это очень удобная вешалка.
2: И все, а потом уже как бы и разбирать неохота. Да. И вроде как, да, и бежать тоже не очень-то и хотелось.
1: Да, именно так. Ну, конечно, друзья, вот в офисе, может быть, кто-то еще и будет этим пользоваться, но тоже не факт. На первый взгляд идея кажется полезной. И спорт, и работа, и электричество одновременно. Ну, как хорошо. Выключили свет, и у тебя всегда с собой есть там... пара часов, чтобы зарядить себе ноутбук.
2: У тебя всегда с собой есть педали.
1: Да. Но если посмотреть внимательнее, получается довольно странная конструкция. Во-первых, вы фактически покупаете велотренажер за примерно $1000 ради возможности зарядить ноутбук собственными ногами. Acer изначально вообще анонсировал цену в США на уровне $999. Ну, это прям дорого, реально. За эти деньги можно купить себе 3 велотренажера.
2: Велотренажер отдельно, ноутбук
1: отдельно. И стол отдельно, хороший.
2: Тоже.
1: Ну и, во-вторых, возникает вопрос, насколько удобно одновременно крутить педали и заниматься серьезной работой. Представьте, вы пытаетесь аккуратно заполнить Excel, написать важное письмо или провести видеоконференцию, а ноги все время дергаются.
2: Дергаются, и вас
1: ну
2: дергают.
1: Ну и самое смешное, в обычной ситуации ноутбук можно просто подключить к розетке, как бы зачем вообще крутить педали.
2: Ну и, конечно, то есть инженеры создали довольно сложное устройство, чтобы человек сначала потратил свои собственные калории, превратив их в электричество, а потом этим электричеством просто зарядил тот самый компьютер, за которым он по-прежнему будет сидеть. Фактически это можно назвать офисным вариантом такого хомячьего колеса.
1: Ну да, по вот, сути, да.
2: Беличьего, да, в котором вот просто
1: А потом реально можно сказать, я как белка в колесе.
2: Да, вот целый день. Ну
1: круче
2: и да,
1: педали.
2: Друзья, совсем бесполезным устройство, конечно, назвать нельзя. Для людей, которые проводят по 8-9 часов за компьютером, такая конструкция действительно может добавить движение в рабочий день. Ну и плюс Acer использовала переработанный пластик и позиционировала устройство как сочетание фитнеса и более экологичного образа жизни.
1: Но главный все-таки вопрос, друзья, остается открытым. У вас есть $1000, купите ли вы обычный хороший стол, велотренажер отдельно или устройство, на котором начальник сможет сказать: плохо работаешь, хотя бы электричество вырабатываешь. Ну да. Дорогие друзья, мне кажется, в принципе, за эти деньги можно купить все три одновременно вещи, которым можно спокойно пользоваться. Вот правда, очень
2: да,
1: дорого.
2: Да, и не обязательно их совмещать.
1: А прикольно нас, представь, заставить то, чтобы педали крутить, и мы ведем эфир. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Сегодня мы вам расскажем.
2: Ну, если когда-нибудь.
1: Илон, так, Андрей, что у тебя с голосом? А что у тебя? Говори ровнее, крути педали.
2: Да, да, да, с такой отдышкой.
1: А то пульт сядет.
2: Дорогие наши слушатели, знаете, что это все потому, что
1: мы купили Acer велотренажер.
2: Да, или нас заставили просто крутить эти самые педали, чтобы вот пульт не
1: отключился. Сэкономить на электричестве.
2: Да, конечно. Да? Такое, кстати, бывает частенько. Нам бы тоже, наверное, пригодилось, ты знаешь.
1: Так, прям как мед нашему начальству в уши. Нет, дорогие друзья, зря мы.
2: Вот
1: зря. Нет, плохое изобретение, ужасное просто. Дорогие друзья, ну на самом деле, конечно, я вот, честно говоря, не вижу вообще никакого смысла в этом изобретении. Ну просто какая-то чушь. Три отдельные вещи за эти деньги, да. Все вместе категорично нет. В моем плане я бы
2: конечно,
1: себе эту штуку не купил.
2: Во-первых, это очень неудобно, я так считаю. Во-вторых, действительно нужно делить как-то свое время.
1: Да.
2: То если еще и сидеть за столом и крутить педали, и обнадеживать себя потом тем, что ты все это можешь совмещать прекрасно, а это далеко не так, то мне кажется, вообще люди не только по 8 часов будут сидеть, а там и еще по доле. Но вот чтобы подольше не происходило, правильно ты сказал, нужно лучше все отдельненько использовать.
1: Да, ну а сейчас вот сообщение прилетело к нам. Ольга нам пишет: день добрый, я по поводу эфира АК и Субхона более 2 недель не выходит, когда же его ждать? Ну на самом
2: хорошо,
1: деле в четверг.
2: Хорошо, что Ольга, да, написала.
1: Да. Четверг ждать, да.
2: Вы вот молодец большая, потому что вот все-таки озаботились этим вопросом. Ага. У него небольшой такой отпуск тоже.
1: Да, конечно.
2: Поэтому он сейчас не выходит в эфир. И да, он выйдет уже в четверг, поэтому, думаю, вы дождетесь.
1: Да, в четверг или, точнее, даже, возможно, в пятницу. То есть до конца этой недели, я думаю, что Субкон обязательно присоединится. И, как всегда, утром выйдет и пожелает всем прекрасного, хорошего утра. Вообще, как ему удается ему так рано вставать, я до сих пор не знаю.
2: А мне непонятно, как ему удается желать прекрасного утра в такое время.
1: Ну да, это уже выработанная годами хорошая такая привычка. Ну, в общем, я думаю, что совсем скоро, к концу недели, Субхон будет обязательно в эфире. Так что вот так. Друзья, ну а мы делаем остановку в виде коммерческой паузы и других музыкальных рубрик в эфире радиостанции «Азия Плюс». Возвращаемся уже в следующем часе. Скоро будем.
0: Реклама «Дар Азия Плюс». Металл на складе, документы готовы, доставка по плану. ОХ «Ансан УАТ» – надежный поставщик металлопроката для строительства по всему Таджикистану. Металл из Казахстана и России, конкурентные цены, собственный склад в Сагдийской области и быстрая доставка по всей стране. Чтобы стройка шла без лишних задержек, сертификаты, результаты лабораторных испытаний и полный комплект официальных документов. ОХ «Ансан УАТ» – надежность без лишних слов. Телефон отдела продаж 77-888-68-88. Lion Energy. Marhilay see you me burdi tofahu yarzish mandro. Dar efiri mustakimi radio Asia Plus barguzor mikunat. Bistun nuhu mi sentyabar. Soati hashtag panch. Dar mavji yak sadu haft FM dar Dushanbe u Bokhtar. Va yak sadu choru chor FM dar Khujand. Ishtirok doron rakamro aziri sarpushi nushoba energetiki Lion Energy. Barakami panchu panch panchoramon mikunand. Va ramzi infirodi ro badast miyorand. Sharti asosi hamin ast ki sarpushi hamon kali chahu то анджоми иқдом бояд нигоҳ дошт. Sony PlayStation 5, телевизор, iPhone ва мотоцикл соҳибони худро интизор аст. Мо ғолибонро дар эфири мустақим тариқи генератори арқоми тасодуфӣ муайян мекунем. Эфири мустақимро ҳамчунин тариқи Instagram дар сайфаи Lion Energy TJ тамошо кунед. Мазаҳои нави шеф-бургерро пешвоз гиред. Pickle Ranch ва Buffalo Ranch. Таъми наве ки бояд ҳатман бичаши. Фурсатро аз даст наде. Танҳо дар KFC.
3: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tj.
4: Дети
3: Это энергия, любопытство и постоянное движение. А чтобы они росли здоровыми и сильными, им нужны витамины. Вкусная поддержка для маленьких чемпионов. Помогает при умственной и физической нагрузке, поддерживает иммунитет в период роста, полезен при нерегулярном питании. Легкий, вкусный, полезный линдовид-сироп. Дети любят вкус, мамы – результат. Спрашивайте в аптеках вашего города.
4: Vamonos, Batisio, Panjumin, Sol, Gardi, Istiklo, Liati, Daulati.

0: представлен техноторговым центром «Волна».
1: «Моя Мишель» на «Малиновой луне». Атмосферный трек с мягким звучанием, романтическим настроением и легким оттенком ностальгии. Нежный вокал Татьяны Ткачук создает ощущение мечты, делает песню особенно теплой для радиоэфира.

0: Техноторговом центре «Волна» вы найдете холодильник, который идеально впишется в ваш стиль жизни. Свыше 200 моделей в ассортименте ждут вас. От компактных моделей для небольших кухонь до просторных двухкамерных и стильных сайд-бай-сайд. «Волна» – ваш гид в мире холодильников.
1: Хикмати Рус. Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус, Бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. احساسی همراهی همیشگی
3: بهترین گوهر گنجینه هستی سخن است گر سخن جان نبود مرده چرا خاموش است سلیم تهرانی
2: انتقال پول طریق بانک ایمون اینترنشنال آسان و کولای است هر انتقال نشانی محبت شما با هم دیگر است بانک ایمون اینترنشنال دوستی مولیوی شما
1: آسیا پلیس

0: Дом – это не стены, это свет, тепло, любимый диван и техника, которая делает жизнь удобнее. Создавайте свое пространство с потребительским кредитом от МДО «Фурус». Подробнее по номеру 7272.
1: Создавать свое идеальное пространство вокруг себя, дорогие друзья. Ну, а для этого обязательно включите радиостанцию «Азия Плюс». Во-первых, это самая важная задача. Ну, а потом вот эти вот положительные вибрации энергии будут исходить от вас и от того места, где работает радиоприемник. Ну, естественно, подпитывайтесь, друзья, заряжайтесь. Ну и готовьтесь к трудовым рабочим задачам, которые нас еще впереди сегодня ожидают, еще и после обеда. Но я думаю, что заряженный и со вторым дыханием вы с ними сегодня справитесь просто на ура. Ну а сейчас, друзья, присоединяйтесь, будьте с нами. Мы уже открываем второй час второго дыхания. Здесь студия Андрей Соколов и Лола Назарова. Всем привет!
2: Все именно так, уже второй час, друзья, мы в него влились. И очень надеемся, что вы к нам присоединились. Кто-то, возможно, нас, не успел открыть то самое нужное второе дыхание еще в первом часе. Можно сделать это сейчас. Кто-то, возможно, только освободился и захотел к нам присоединиться. Поэтому тоже добро пожаловать. Потрясающего дня вам сегодня желаем. Хорошего прихорошего настроения, и, конечно же, пусть у вас будет все сегодня просто здорово. Мы говорим про то, что день должен быть хорошим, и зачастую нам помогают, конечно же, в этом празднике.
1: Абсолютно верно. Сегодня уже на календаре 29 сентября 2026 года, и один из самых таких вот важных праздников, связанных со здоровьем, конечно, Всемирный день сердца. У него как? Друзья, тот самый орган, который, конечно же, стучит и день, и ночь. И никогда не отдыхает. И при этом, слушай, по-моему, первое сердцебиение там уже происходит на уровне эмбриона, где-то там на второй или там на третьей неделе. Я, конечно, вот точно не могу сказать, но буквально как мы только находимся еще в утробе матери, наше сердечко начинает биться. А знаешь, я совсем недавно узнал еще одну такую интересную вещь. Оказывается, вот эти вот материнские клетки, которые мы получаем от нашего родителя, от мамы, да, то есть они с нами остаются до конца нашей жизни. Так что вот так вот. Где-то вот в сердце бьются клетки непосредственно вашей мамы.
2: Именно представь себе, так, как это круто. Действительно правда, да, я тоже знаю об этой информации, и на самом деле не зря поэтому говорят, что, знаешь, вот одна кровь, да, и частичка сердца там вот, или часто говорят более поэтично, частичка души маминой в ребенке. Так оно и есть на самом деле, поэтому, да, друзья, это даже научно обосновано. Ну, а что касается сегодняшнего праздника и вот того самого Всемирного дня сердца, действительно, праздник напоминает нам о том, как важен здоровый образ жизни, физическая активность, вот этот вот врачебный контроль, он тоже не всегда, но иногда он нужен, потому что именно это залог долголетия и здоровья вашего сердца. Помните об этом.
1: Ой, а я когда-то пытался изучать вот сердце, строение его, слушай, ну это просто какая-то вот магия настоящая, как вообще вот все это в природе задумано, как это все вот работает само по себе. Ой, ну сам орган сердца, это вообще очень, очень сложный орган. Есть специальные врачи, которые только лечат лечением и занимаются этого органа больше ничем другим. То есть, насколько он сложный, насколько он важный. Это вообще какая-то фантастика, друзья. Почитайте обязательно литературку специальную. Там вообще очень много всякого интересного вы узнаете о строении собственного организма, друзья. Это какая-то просто фантастика. Еще сегодня день осеннего одиночества. Как у тебя с одиночеством сегодня?
2: Ой, ну, ты знаешь,
1: правда, на три часа вряд ли ты будешь одинок, потому что я с тобой тут тебя вот тут довожу.
2: Я совсем не одинок.
1: Сопровождаю.
2: Но ты знаешь, что я тебе хочу сказать?
1: Скажи.
2: Вот раньше почему-то принято было считать, что одиночество — это что-то негативное.
1: Так.
2: А вот сейчас я могу тебе с уверенностью сказать, что его и порой не хватает.
1: Да, согласен.
2: Этого самого одиночества 100%, бывает
1: настолько. Особенно выходные дни,
2: вот,
1: когда у тебя двое детей,
2: вот,
1: и супруга.
2: Да,
1: ты
2: молодец.
1: Я так думаю, мне нужно одиночество.
2: В одной плоскости где-то. Одиночества прям очень не хватает. Хочется побыть наедине с собой, со своими мыслями какими-то. Действительно, не хватает одиночества, чтобы просто подумать, перезагрузиться, иногда просто побыть в тишине. Это действительно вот сейчас
1: это
2: что-то очень-очень, да, ценное. Действительно, где-то наравне с какой-то роскошью. Но, тем не менее, друзья, мне кажется, все-таки день одиночества не такой уж негативный праздник, потому что иногда очень приятно побродить где-то в одиночестве, посидеть где-то в одиночестве, подумать.
1: Самим собой остаться на какое-то время определенное. Слушай, мне кажется,
2: именно
1: одиночество скоро будут просто продавать в магазине. Так, здравствуйте, мне можно час одиночества? Да, конечно, конечно. что берите, да.
2: Ну и в таком случае ты не будешь одинок. Вот, знаешь, придется кому-то обращаться за покупкой этого самого одиночества.
1: Купил, как бы, и пользуйся.
2: Да, это, пока ты
1: потому начнешь... что представь сейчас, вот ты приходишь домой, окей, даже хорошо, если дома никого нет, у тебя телефон, у тебя рабочие задачи, и все равно ты не одинок, вот все равно у тебя голова чем-то занята. А вот просто помечтать, посидеть у берегу речки, моря, камушки покидать просто в воду. Знаешь, вот
2: в
1: на это время я абсолютно нет.
2: Знаешь,
1: листочки посчитать в парке, птичек послушать в парке.
2: Да просто походить по этим листочкам, особенно осенью. Прощай,
1: Андрей.
2: Наша встреча захотел была ошибкой.
1: Осенний вайб почувствовать прямо сейчас уже, где-то в парке.
2: Я тоже очень хочу. И уже давно снова пытаюсь выбраться в наш ботанический сад. Мне вообще, знаешь, это место очень нравится. Оно как место силы. Там действительно столько какой-то вот этой положительной энергии. И действительно вот столько возможностей отдохнуть, перезагрузиться, при том как телом, так и душой, что действительно очень-очень этого не хватает и очень хочется порой бывает. Но я еще вот туда не выбралась, по крайней мере.
1: Если ты вдруг туда выберешься и потеряешься, то мы тебя будем искать именно там, по ходу.
2: Да.
1: Да, и где по деревам одинокая Лола будет сидеть, созерцать природу.
2: Да.
1: В общем, и нет.
2: И ругаться после того, как вы меня найдете.
1: Кстати. Да, кстати, да. Кидаться у нас камнями, ветками, листьями. Потому что она к этому времени уже немножко одичает.
2: Да, или просто мне захочется побыть в тишине, побыть в одиночестве, которого вот так редко бывает,
1: Ты повесь тогда табличку «не беспокоить»,
2: да,
1: и все, мы тебя трогать не будем.
2: Да, не хватает нам этого одиночества.
1: День
2: еще сегодня
1: печенья.
2: День печенья, да. Я вот думала, что ты про отоларинголога сначала скажешь, но ты, конечно,
1: кстати, очень интересная фамилия, отоларинголог. Здравствуйте, Андрей, отоларинголог. А, это не фамилия, это профессия.
2: Да, профессия, это те самые лор-врачи, которые известны нам с
1: детства. У них сегодня... У них сегодня... И сейчас у них прям такой ажиотаж, и на работе чувствую, от ларингологов.
2: Именно.
1: У них прям сегодня прям их день.
2: Ну, ты знаешь, действительно, переоценить вообще значимость работы этих людей очень сложно.
1: Конечно.
2: Каждый год, при том сразу не один.
1: У них прям такой ажиотаж, и на работе чувствую, от ларингологов.
2: Именно.
1: У них прям сегодня прям... их день.
2: Ну, ты знаешь, действительно, переоценить вообще значимость работы этих...

0: Вы наши дорогие. Кстати, я знал одного хорошего врача-отоларинголога и часто к нему обращался. Но правда, он живет сейчас и работает в совершенно другом городе. Ой, ну
1: но это
0: ты
1: не
0: знаешь.
1: Мешает тебе его поздравить.
0: Да, с удовольствием, с удовольствием.
1: Вот поздравляю. Поздравляю. Да, врачей, да. Которые действительно занимаются проблемами и ушей, и горла, и носа, и, конечно же, частенько помогают нам вот эти вот сезоны простуд, гриппа, ОРВИ. Да,
0: гейбориты всякие,
1: конечно,
0: неприятные.
1: Без вас мы просто никуда, поэтому спасибо вам большое.
0: Спасибо.
1: Поздравляем и крепкого здоровья.
0: Так, ну вот, печенье перешли к отоларингологам. Ну, день печенья.
1: Мне показалось, это поважнее все-таки печенье. Ну да, печенье тоже. Про печенье скажем. Люблю печенье.
0: Вот не надо так унижать печенье сейчас. Это не так
1: почему?
0: Важно. Потому что обеденное время, я только о еде и думаю. Дорогие друзья, день печенья сегодня. И, кстати, мне кажется, можно его соединить с днем осеннего одиночества. Вот так вот, друзья. Одиноко помечтать с печенькой в руках и с каким-то горячим напитком. О, красота! Еще сегодня день рождения рок-группы «Чайф». Как тебе такая боль? Какая боль? Аргентина, Ямайка,
1: 5-0. Я тоже только это и помню, честно говоря.
0: Я тоже.
1: Почему-то. А вот, хотя у рок-группы «Чайф».
0: Я думаю, очень много хороших
1: очень
0: песен.
1: Очень много, согласна полностью. Но все мы почему-то запомнили именно эту.
0: Да,
1: ну, пусть так.
0: Вот такие сегодня праздники, друзья, отмечаются. И давайте пройдемся по сообщениям. Ну, наконец-то я добрался до телефона. Приветствую всех. Желаю прекрасного, отличного настроения. А так я прям с начала программы с вами. Это говорит Фархот. Ну, большой молодец.
1: Фархот,
0: спасибо, что сказали.
1: Да, сразу же. И это здорово. Спасибо вам
0: все,
1: большое.
0: Все, отчет ваш записан.
1: Мы, кстати, всегда надеемся на то, что вы с нами, хотя не всегда в этом уверены, но вот когда подтверждаете, прям сразу спокойненько становится. Значит, все хорошо, Фархот. Вам хорошего дня желаем, потрясающего настроения и будьте с нами и дальше.
0: Абсолютно верно, друзья. Ну, а мы сделаем небольшую остановку в виде коммерческой паузы и возвращаемся к вам.
2: Реклама «Дар Азия Плюс». Работа не ждет. Кино не любит пауз. Игра не прощает лагов. А бизнес тем более. Поэтому выбирайте интернет, который успевает за вами. «Истера» – стабильный интернет для дома и бизнеса. Современные IT-решения и поддержка 24/7. Работайте, смотрите, общайтесь, развивайтесь. «Истера» – интернет в вашем темпе. Подробнее на istera.tj.
3: Ламбратин. Средства от кашля и аллергии. Спрашивайте в аптеках города.
4: Мазовой нови шеф-бургер опеш возгирет. Пикл ранч ва баффало ранч. Там и навеки боят хат мамби чаши. Фурсатро аздас наде. Тан ходар KFC.
5: Ох, че хубки баго ромат. Гул оф то. Апш. Боз аллергия.
6: О, ром азизам. И лоджаш хаст аллервик. Рагою би зуд ва бехав аз аллергия.
5: Зуд? Яны?
6: Хамаги дар давоми си дахиката сирме кунат. Як хаб дар як руз ва ту 24 саат аз нишонаҳои он озодӣ. Аллервик хоболуд намекунад ва ба ҳаёти фаъолона халал намерасонад.
5: Ба кӯдакон ҳам мумкин аст?
6: Ба кӯдакони аз 2 сола боло ва тамоми оила бехаф аст.
5: Ман бе ту чӣ кор мекардам, а?
6: Аллервик ҳаёти бе аллергия. Аз дорухонаҳо пурсон шавед.
7: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер – доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tg.
8: Рахами, телефоны, идора и реклама. Чилюяк, чилюяк.
9: Слушай, чувствуй, танцуй. Радио.

0: Азия Плюс. Барои шунидан. Азия Плюс.
1: Басу ба Россия ва мубоҳисаҳо ҳамеша ҷолиб ва омӯзанданд. Шарт нест ки нигоҳҳо ҳама монанд бошанд, балки шарт он аст ки далелҳо муътамад ва назарҳо асоснок бошанд. Аммо вале шоу барномаи мубоҳисавӣ бо Нигина Мамаҷонова ва Субҳон Ҷалилов ҳар ҳафта рӯзҳои панҷшанбе аз соати 10 то 11.
2: Коротко о главном.
3: В Душанбе состоится спортивно-деловое мероприятие «Таджикистан Бизнес Ран». Казахстан попросил Москву вернуть граждан, оказавшихся в российской армии. 6 стран выдвинули ультиматум по новому бюджету ЕС. SpaceX впервые вывела гигантскую ракету на орбиту. Хакеры совершили кибератаку на данные клиентов Додо Пицца. Подробности этих и других событий в начале каждого часа на радио Азия Плюс.
4: Безналичные расчеты вместе с банком «Арвант». Скачивайте приложение «Арвант» и совершайте денежные переводы, банковские операции, оплачивайте коммунальные платежи, госуслуги и расплачивайтесь в магазинах. Банк «Арвант». Наша поддержка – ваш успех.
5: Ваш заказ – эфир под соусом.
6: Подаем горячим и всегда к обеду.
7: Ну что, дорогие друзья, вот читайте обязательно упаковки всякого рода продуктов, потому что там иногда могут находиться очень интересные, я бы сказал, ингредиенты. И оказывается, друзья, мы, возможно, об этом не знали, я лично тоже слабо об этом, ну, где-то знал, где-то догадывался, но особо в это не верил. Ну вот, из насекомых в пищевой промышленности, друзья, их используют не только сами вот эти вот порошки из сверчков или червячков, и еще добавляют некоторые интересные, друзья, виды жуков, которые используют в качестве красителей, дорогие друзья. Вот, может быть, вы об этом не знали, но теперь знать точно
8: вот
7: будете.
8: Вот зачем ты опять это делаешь?
7: Ну а как же?
8: Я понимаю, что таким образом мы не думаем про обед, про
7: что-то вкусненькое. Я отбиваю аппетит таким образом у себя.
8: Да, я вот... Хорошо, и у меня тоже, к сожалению.
7: Ты знаешь, почему я решил взять эту тему? Совсем недавно одна закусочная в США, в Калифорнии непосредственно, там вышел такой закон в США, запрещающий использовать краситель красного цвета, то есть его нельзя использовать вообще. Mm-hmm. Ну и вот, они решили использовать кармин, а оказывается, эта штука делается из жуков красного цвета.
8: Да, это вот я, кстати, хорошенько знаю.
7: А я не знал.
8: Потому что, ты знаешь, не только вот для пищевых добавок его используют, иногда еще тоже в косметических целях использовали. Поэтому,
7: ну, теперь понятно. Ну, давай расскажем более подробно.
8: Давай.
7: Ну вот кармин, друзья, Е120, если обнаружить на упаковке, то знаете, это вот те самые жучки. Это самый известный пример кармин красный пищевой краситель, который получают из кошенили. Это такое мелкое насекомое. В США прямо указывают, что вот этот кармин содержится внутри. Имеют насекомое происхождение в Евросоюзе, кстати говоря, эта добавка тоже имеет обозначение Е120, друзья, как и в США. Чтобы получить красный пигмент, насекомых собирают, перерабатывают, извлекая вот эту карминовую кислоту. Кармин может использоваться для получения красных, малиновых или розовых оттенков, как ты сказал, в косметике, но и в еде, в конфеты, желе, некоторые йогурты, в десерты, напитки, мясные продукты, колбасу, кондитерские изделия. На американских упаковках его обязательно обозначают кармин, уважаемые друзья, или кармин-экстракт.
8: Я могу добавить еще один интересный факт, что только почему-то из самок, кстати, этого самого насекомого, вот добывают.
7: Я этого не знал.
8: Видишь, вот этот вот самый ярко-красный краситель.
7: Ясно.
8: Да, вот это кошениль, я про нее хорошо знаю.
7: Именно так, друзья.
8: Прям внимательнее еще нужно быть.
7: То есть Е120, знаете, это жучки. Есть еще и другой, кстати, пример.
8: Есть, и, кстати, женщинам он тоже знаком, правда, его используют как название для покрытия, для ногтей.
7: Да,
8: шеллак Е904, друзья. Замечали вы идеально блестящие дрожжи, конфетки или какие-то шоколадные изделия? Вот иногда такой же блеск, вот это вот самое покрытие, как и для ногтей, он создается при помощи шеллака. Шеллак — это такая природная смола, которую получают из выделений лакового насекомого. Ой, кстати говоря, тоже да. Еще называют их ласково, знаешь как? Червецы.
7: Ой, червецы, ой, как нежно.
8: Прям, да, милота сплошная. Описывают его как смолистый, такой вот секрет этих самых насекомых. В пищевой промышленности он известен как Е904, используется прежде всего как глазирователь. Он создает гладкую, твердую и блестящую поверхность, да, относится, конечно, к пищевым добавкам, и также указывает для чего, да, то есть вот это очищенный шеллак, у него есть свое название, то есть, видимо, для ногтей, понятное дело, там будет немножко другое название, а вот все-таки в пищевой промышленности немножечко другое.
7: Да, такой Candy Glaze, друзья, если что, знаете. Ну и пчелиный воск, уважаемые друзья, Е901, пчелы тоже насекомые, поэтому сюда относим и пчелиный воск. В пищевой промышленности он используется как Е901, прежде всего, как глазирователь тоже и разделительный агент. Им могут покрывать поверхности некоторых кондитерских изделий и других продуктов, чтобы придать блеск и защищать поверхность. Это уже не такое неожиданное происхождение, как кармин, но формально это тоже пищевая добавка, производимая насекомыми, друзья. Вот так
8: да,
7: вот.
8: Да, да и самыми насекомыми теперь тоже становятся уже пищевым ингредиентом. Да, друзья, тут важно их, правда, отделять от добавок вроде Е120 или Е904, но сверчки, мучные черви и некоторые другие насекомые могут перерабатываться в порошок или муку и добавляться в продукты как ингредиент, прежде всего, как источник белка. То есть насекомое может выглядеть не как жареный сверчок на тарелке, но как обычно порошок внутри уже готового продукта. Причем на этикетке вы, скорее всего, увидите не слово «насекомый», а всего лишь вот эти вот Е120, Е904, Е901. Ага. Но помните, что это вполне могут быть те самые сверчки.
7: Да, ну и в принципе довольно экологичный вид добавок, кстати говоря.
8: Кстати, очень часто добавляют спортивное питание.
7: Да, серьезно?
8: Ну это же протеин, белок, все, что нужно.
7: Все, иду закупаться спортивным питанием и сверчков. Кстати, да, мы говорили про хлебушек и сверчков и других насекомых. Кстати, такое тоже у нас было, по-моему, в эфире. Ну и вот, друзья, открываем такие некоторые интересные познания. Ну а сейчас, друзья, делаем остановку в виде анонса. Нет, не анонс полезной информации. Мир цифрах, друзья. И, конечно же, композиция от Нигины Амункуловой тоже ворвется в эфир «Азия Плюс». Мы скоро будем.
0: Коммерцбанки Таджикистан, Шарики Инбах, Шуморобоси Упанджумин Солгарди, Истиклоли Давлати Таджикистан Тахният Мегуят. Поян Дабод Истиклоли Таджикистан. Як.
2: Амаги як суруд ба тавриғари чашм дожд ба тарихи на танхо Азия Плюс, балки кишвар хам ворид шуд. Дар нахустин джойзеи мусихи суруди сол, соли 2003, суруди гушай бомро дар сахна на танхо сароянда сироджидин фозилов ичро кард. Ба у президенти чумури Таджикистан Эмомали Рахмон низ хам ро шуд. Бадан мустахиман аз он сахна элон гардид ки 27 май хамчун рузи джавонони Таджикистан ташгил ми шабад. Амин тавр як джойзеи мусихави дар катори паалуҳои шавқовари дигар бо ҳамин далели ҷолибу дидани хотирмон гашт.
0: Коммерцбанки Таджикистан – фарзанди истиқлоли давлати Таджикистан аст. Он барои мо арзиши бузург ва мояи ифтихор аст. Аз хизматрасониҳои босифату замонавии молиявии банки мо истифода баред ва ба зиндагии беҳтар ва шоиста бирасед. Коммерцбанки Таджикистан – 2200 ё cbt.tj. Шарики бахши оҳанги истиқлол – Нури Зулол.

0: شرکتی آبی زلال همه شما را با جشن 35 سالگی استقلال دولتی تاجیکستان صمیمانه تهنیت میگوید. این ارزشی بزرگ را به خاطر بقای دولت و ملت باید حفظ کرد و گرامی داشت. استقلال مبارک است.
1: реклама дар Азия Плюс.
2: Мазаҳои нави шеф-бургерро пешвоз гиред. Pickle Ranch ва Buffalo Ranch. Таъми наве ки бояд ҳатман бичаши. Фурсатро аз даст наде. Танҳо дар KFC.
3: Ты живёшь в активном ритме, ставишь перед собой цели и достигаешь их, но организму нужна поддержка. Линдави для мужчин, комплекс витаминов и минералов с женьшенем, который помогает поддерживать высокий уровень энергии и выносливости, усиливать защитные силы организма, легко справляться со стрессом. Будь на пике своих возможностей. Линдави для мужчин. Твоя энергия. Твоя сила.
4: Спрашивайте в аптеках вашего города.
5: Металл на складе. Документы готовы. Доставка по плану. Охансен УАД. Надежный поставщик металлопроката для строительства по всему Таджикистану.
6: Металл из Казахстана и России. Конкурентные цены. Собственный склад в Сагдийской области и быстрая доставка по всей стране.
7: Чтобы стройка шла без лишних задержек, сертификаты, результаты лабораторных испытаний и полный комплект официальных документов. Охансен УАД. Надежность без лишних слов.
8: Телефон отдела продаж 77 888-68-88.
9: Excel رو تو میخری و تو فرو از ما میگیری. Excel رو خریده رمزی زیر سرپوش رو در سامانه Excel انرژی نقطه آسیا باقید گیر و یا اون رو در شکل SMS با نوشتنی نام و نسب و شهری استقامت به رقم 94-700-777-777 روان کن. بختت رو بسنج و یکی از سه سرتیفیکات رو با ارزش 1000 سومانی برد کن. هر روز جمعه ساعت 19 در ایفیری رادیوی ما ساعت Excel انرژی رو انتظار باش. یک ظرف اکسل یک شانسی برده است. اون رو از دست نده.
10: Работа не ждет. Кино не любит пауз. Игра не прощает лагов. А бизнес тем более. Поэтому выбирайте интернет, который успевает за вами. Истера – стабильный интернет для дома и бизнеса. Современные IT-решения и поддержка 24/7. Работайте, смотрите, общайтесь, развивайтесь. Истера – интернет в вашем темпе. Подробнее на istera.tj.
11: Lion Energy – маргилай сейюми бурдиту фагоярзиш мандро. Дар эфире мустакими радио Азия Плюс баргузор мекунат. Бисту нугуми сентябр. Суати хаждау панч. Дар мавджи яксаду хафтефем дар Душанбе. В Бухтар. Ваяк саду чору чору фм дар Худжанд. Ищи рук дурон рахам руан зири сарпуши нушобай энергетики и Lion Energy. Барахами панчоу панч панчо рамон мекунанд. Вар рамзи инфиру диру бадас миоранд. Шарти асоси аминаски сарпушиу амон кали чагуру. То анджоми икдом бояд негох дош. Sony PlayStation панч. Телевизор. iPhone. Ва мотоцикл сой бони худро интизораст.
12: Мого ли бондро? Дар эфири мустаким. Тарихи генераторы аркомита судуфи муайян мекунем.
11: Эфири мустаким ро. Амчунин тарих Инстаграм, дар сайфай Lion Energy TJ, тамо шо конет.
13: Рахами телефони идора и реклама.
14: Чилюяк, чилюяк.
15: Есть планы? Пусть возможности идут в ногу с ними. Потребительский кредит от НДО «Фурус» для важных покупок, решений и идей, которые хочется воплотить прямо сейчас. Подробнее по номеру 7272.
16: Ты видела этот фильм?
17: Да, агент под прикрытием флешку забрал, всех обманул.
16: Стоп, не говори дальше.
18: Осторожно, спойлер.
17: Твой гид по кинематографу, обзоры, топы и не только.
19: Да, Джонни Депп к нам в гости сегодня заглянул, дорогие друзья. Вот так вот. Ну, не саблично, конечно.
2: К сожалению.
19: К сожалению, да. А в качестве трейлера, друзья, который вышел совсем недавно, называется он «Вечный странник, друзья». Там Джонни Депп и сыграет в этой потрясающей картине. Я, честно говоря, посмотрел этот трейлер, мне так прям затянуло, так прям понравилось. Но, правда, ждать еще придется до следующего года, до марта как минимум. Но давайте вначале поговорим об этом фильме, об этом кино, которое, друзья, стартует совсем уже скоро.
2: Именно так. После многолетнего отсутствия Джонни Депп официально возвращает себе статус голливудской кинозвезды. Недавно Paramount выпустила трейлер фэнтези «Скрудж» с его участием. Ну а теперь Lionsgate показала тизер триллера «Вечный странник», где он тоже исполняет главную роль.
19: Да, сюжет разворачивается на роскошной частной яхте. Молодая девушка Лорна работает там барменом и случайно знакомится с харизматичным, но загадочным пассажиром по имени Келли. Или Джо, которого играет Джонни Депп, конечно же, который постоянно выпивает. Постепенно легкое общение на борту перерастает в опасную авантюру. Оба героя оказываются втянуты в криминальный разбор. разборки, связанные с влиятельными теневым синдикатом. Вскоре выясняется, что Келли вовсе не случайный попутчик, а человек, чьи скрытые мотивы тесно связаны с происходящим вот на этой самой яхте.
2: Ну, а как по-другому? Вообще, конечно. Джонни Депп когда был случайным попутчиком? Но одну из главных ролей там также сыграла Пенелопа Круз, для которой это уже четвертая совместная с Деппом работа. Ну, да, конечно, ладно. После Прикольно. Кокаина, пиратов Карибского моря на странных берегах, убийства в Восточном экспрессе. В актерский состав также вошли Мэдлин Клайн, Ману Риос и другие.
19: Да, постановкой занимается Марк Уэбб. В его режиссерском, конечно, портфолио числятся такие ленты, как «Новый человек-паук», «500 лет лета» и прошлогодняя «Белоснежка». Да, друзья. Ну и премьер, кстати, состоится 25 марта 2027 года. Правда? Ну, до марта подождем. Интересно, интересно. Честно говоря, Джонни не так часто сейчас мелькает, хотя, как посмотреть, Скрудж относительно недавно вышел, друзья.
2: Ну, это тоже, знаешь, до этого был большой солидный такой перерыв.
19: Да, согласен.
2: Это тоже вот,
19: да. А, кстати, такая... великий, я вспоминаю картину, в которой он сыграл фотографа. Да, одна из последних его, можно сказать, работ. Но молодец, постепенно возвращается. Видимо, никак не может забыть тот развод. Ладно, шучу, конечно. Мне кажется, он забыл его уже давно.
2: Я тоже думаю, что давно забыл, пережил. И на самом деле это вот вообще не должно никак отражаться на его деятельности.
19: Пусть почаще.
2: Пусть почаще нас радует. Тем более, что актер великолепный. И, кстати, практически каждый его фильм, он становится действительно настоящим шедевром. Поэтому с удовольствием смотрю фильмы с его участием. И это тоже, да, надеюсь посмотреть.
19: Обязательно, друзья, смотрите хорошее кино. Лично трейлер, да, конечно, это не всегда. Трейлер — это такая замануха. Всегда вот смотришь трейлер, а потом начинаешь смотреть кино, ну что такое? Трейлер 50 раз лучше был.
2: Да, и все самое интересное показали
19: именно
2: в этом трейлере.
19: Но, вы знаете, я думаю, что если Джонни Депп взялся за эту работу, я думаю, картина будет от начала до конца вас держать в напряжении. Ну, вот так, друзья. Ждем кино хорошее. Ну, а сейчас делаем небольшую остановку.
2: Сделаем остановку. Но до этого еще раз давай пожелаем нашим слушателям потрясающего дня. Тем более, что делаем это мы теперь не вдвоем с тобой, с нашим замечательным партнером. Эндофурус, да, помните, друзья, про выгодные условия, потребительский кредит от МДО Фурус, который поможет профинансировать ваши покупки, обучение, путешествия, ну и другие важные цели. Все подробности по номеру 7272.
19: Ну а, друзья, мы скоро будем, это будет уже третий час, скоро вернемся.

0: Слушай, чувствуй, танцуй. Радио, радио. Азия Плюс.
1: Хит на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
2: Big X Ziplock при участии Post Malone. Hit Cold. Атмосферный трек с холодным настроением и мелодичным припевом. Контраст жестких куплетов и фирменного лиризма Post Malone создает стильный посыл. Hit Cold.

0: Standard Tojikiston Senzda.
1: Дар борай Фарух шунидед? Бонкаш баба 1 миллион дод.
2: Маш фундан ки ва ба Дубай ба авопаймои бонк парвоз кард.
3: Кадом миллион? Кадом Дубай? Ба ман танҳо 500 000 қарз доданд.
4: Қарз барои тиҷорати шумо то 500 000 сомонӣ. Эсхата. Бонк барои наздикон.
1: Ҳамаш дар Эсхата онлайн.
0: Радио Азия Плюс. Радио Азия Плюс. Новости.
5: Добрый день, с новостями к этому часу в студии Тахмина Ахунвалиева. В начале выпуска коротко о главных событиях. В Душанбе состоится спортивно-деловое мероприятие «Таджикистан Бизнес Ран». Казахстан попросил Москву вернуть граждан, оказавшихся в российской армии. SpaceX впервые вывел гигантскую ракету Starship на орбиту. Далее подробности этих и других событий. В парке Истиклол в Душанбе в середине октября месяца состоится спортивно-деловое мероприятие «Таджикистан Бизнес Ран», которое объединит более 1000 людей, представителей бизнеса, инвесторов, корпоративные команды, представителей государственного сектора, международных партнеров, а также семьи и беговое сообщество вокруг идеи «Бег, общение и создание новых возможностей для сотрудничества». Форум состоится в рамках недели предпринимательства в Душанбе. Основная идея «Бизнес Ран» – расширить традиционный формат делового общения и создать неформальное пространство, где спорт становится инструментом для знакомства, развития деловых связей, укрепления корпоративной культуры и формирования новых партнерств. Казахстан направил в МИД России ноту с просьбой содействовать возвращению на родину граждан республики, оказавшихся в российской армии. Среди них житель Астаны Мирас Ташарганов, который приехал в Россию на заработки, а затем сообщил семье, что его вынудили подписать военный контракт. По его словам, вместе с ним находятся еще несколько граждан Казахстана и попросил оказать содействие в их возвращении домой. Мать юноши обратилась в государственные органы Казахстана с просьбой вернуть сына домой, опасаясь, что его могут отправить на войну в Украине. Сколько казахстанцев, между тем, в армии России, неизвестно. Ранее украинский государственный проект «Хочу жить» сообщил, что как минимум 2389 граждан Казахстана заключили контракты с Министерством обороны России. По данным проекта, всего в составе российских вооруженных сил могли участвовать более 12 тысяч граждан стран Центральной Азии. Отметим, что во всех странах Центральной Азии участие граждан в вооруженных конфликтах за рубежом может повлечь уголовную ответственность. Компания SpaceX впервые вывела гигантскую ракету Starship на орбиту примерно через 25 минут после старта. Корабль достиг орбиты и развернул 26 спутников Starlink F3, после чего Starship приводнился в Тихом океане. Миссию завершили досрочно. Из-за технической неисправности во время набора высоты перестал работать один из 6 двигателей верхней ступени. На российскую сеть «Додо Пицца» совершили кибератаку. В компании сообщили, что злоумышленники могли получить доступ к данным части клиентов, именам, телефонам, адресам, имейл, а также датам рождения, информации о заказах. При этом платежные данные, по словам представителей сети, не пострадали. Доступ злоумышленников уже заблокировали. Сейчас компания выясняет обстоятельства произошедшего и проводит внутреннюю проверку. База утверждает, что утечки могли затронуть данные о более 68 миллионах клиентах из разных стран и истории заказов за последние 15 лет. Отметим, что «Додо Пицца» – это российская сеть пиццерий. По состоянию на осень этого года у компании более 1527 пиццерий в России и еще в 27 странах, в том числе в Таджикистане. 6 стран Евросоюза во главе с Германией пригрозили Брюсселю, что отвергнут проект нового 7-летнего бюджета ЕС на 28-34 годы, если расходы не будут сокращены на сотни миллиардов евро, пишет об этом газета Financial Times. Бюджет ЕС, объем которого может достичь почти 2 триллионов евро, нуждается в фундаментальном реформировании, говорится в обращении. Подобный ультиматум отражает разногласия по поводу трат ЕС, касающихся в частности расходов на оборону и поддержку испытывающих трудности отраслей промышленности в условиях конкуренции с Китаем и США. На долю шестерки приходится около 40% всех бюджетных поступлений сообщества, которые формируются преимущественно за счет взноса стран-членов. Ирландии, председательствующей сейчас ЕС, поручено подготовить к середине октября компромиссное предложение, которое позволило бы уравновесить требования крупнейших стран-доноров, настаивающих на сохранении субсидий для сельского хозяйства и финансирования регионального развития, пишет газета. Это была последняя информация к этому часу. Еще больше новостей смотрите и читайте на нашем сайте asiaplus.news или на наших страницах в соцсетях.
6: Тароной авали суатро роллер баройтон такдим мекунад. Роллер гармию осоиш багар як хонадон.

0: Дом – это не стены, это свет, тепло, любимый диван и техника, которая делает жизнь удобнее. Создавайте свое пространство с потребительским кредитом от МДО «Фурус». Подробнее по номеру 7272.
1: Да, друзья, эфир «Второго дыхания» — это как зайти к старым друзьям и даже стучаться не надо. Да, конечно, заходите, добро пожаловать. Всем рады, всем. Добавьте звук своему радиоприемнику, это будет наш такой особый сигнал. Добавьте, да, друзья, почему бы нет, чтобы слышали все, абсолютно все, кто находится рядом с вами. Наслаждайтесь, друзья, ну и, конечно же, заряжайтесь, открывайте то самое «Второе дыхание», это третий час. Попробуем и за это довольно короткое время открыть «Второе дыхание». Мы это умеем, мы знаем, как это делается. Ну, а вы просто будьте с нами, этого вполне будет достаточно. Здесь в студии, кстати, Андрей Соколов и Лола Назарова. Всем привет еще раз, друзья.
2: Всем привет, и это уже третий час, в который мы вбегаем, врываемся, влетаем, кто-то плавненько втекает.
1: Я немножко
2: кто-то сползаю. Да?
1: Не ползу, а сползаю.
2: Да, и такое может быть. Вот чтобы силёнок хватало, друзья, самое главное — это сделать. И мы это делаем. Очень надеемся, что вместе с вами. Всем потрясающе во вторника желаем, пусть он пройдет беззаботно, и все ваши намеченные дела, цели пусть решаются. Только? Можно сказать уже.
1: Только вторник. Тяжелая была неделя, Лола, тяжелая.
2: Нет, Андрей, вот если с этой точки зрения и под этим углом, то, конечно, все будет именно так. Только ты говоришь, уже можно сказать, уже вторник, и это здорово, и уже есть возможность порадоваться хорошей погоде, хорошему настроению, хорошей компании. Поэтому все это можно делать и нужно делать в нашей компании. Давайте открывать второе дыхание, друзья, присоединяйтесь.
1: Да, присоединяйтесь, на работе с нами веселее. Ну а далее мы сделаем, наверное, все-таки одну музыкальную паузу, небольшую, вернемся и, естественно, начнем делиться полезной информацией. Рабочие фишки не за горами, и другие рубрики тоже прозвучат в эфире. Скоро будем.

0: каждую пятницу в 19.00 в прямом эфире нашего радио. Час XL Energy. Одна баночка, один шанс. Не упусти его. Подробности на сайте xlenergy.asia.
1: Средства от кашля и аллергии. Спрашивайте в аптеках города.
2: Иксельро туме хариву туфару азму мегири. Иксельро харида рамзизери сарпушро. Дарсомай Иксель Энерджи нухта Азия бахкайкир. Ваю онро даршакли СМС бонавиштани ному насап. Башахри истихомат барахами навадучор хафсат автодухафт автодухафт равонкун. Бахтадро бисанч. Ваяки ассе сертификатро бу арзиши хазор сомони бурткун. Харузи джума суати нузда. Дар эфири радио ему суати Иксель Энерджиро интизор бош. Як зарфи Иксель, як шонси бурда. Он ро аз даст на дей.
3: Мазахой навише в бургеро пеш возгирет. Пикл ранч ва бафало ранч. Там и навеки боят хатман бичаши. Фурсат ро аз даст на дей. Танго дар Киевси.
4: Lion Energy. Мархилай си юми бурди туфаго ярзиш мандро. Дар эфири мустакими радио Азия Плюс баргузор мекунат. Бисту нугуми сентябр. Суати хаждау панч. Дар мавджи якса до хафт фм дар Душанбе у Бохтар. Ва якса до чору чор фм дар Худжанд.
5: Ишти рук дурон рахам ро азири сарпуши нушоба е энергетики Lion Energy. Барахами панчо панч панчо рамон меконанд.
4: Ва рамзи инфироди роба даст меоранд. Шарти асоси аминаски. Сарпуши ухамон кали чагуру. То анджоми икдом бояд негов дошт. Sony PlayStation панч. Телевизор. Айфон. Ва мотоцикл сой бони худро интизораст.
5: Мого ли бондро? Дар эфири мустаким. Тарихи генераторы аркомита содофи муайян меконем.
4: Эфири мустаким ро. Хамчунин тарих инстаграм. Дар сайфай Lion Energy TJ. Тамо шоконет.
6: Рахами телефона Едора и реклама.
7: Чилюяк, чилюяк.
8: Точка опоры. Все о психологии, которую легко понять и применить.
9: Но это не точно.
10: Ну, друзья, говорили мы вчера про короткие тоже видео, про социальные сети, которые нам перед сном могут, ой, как сильно навредить. Но сегодня говорим про еще один интересный такой вот эффект. Замечали ли вы, что иногда человек рассказывает вам историю, а внутри уже появляется мысль? Ну, давай быстрее уже к сути. Психологи это связывают в том числе с тем, как мы сегодня потребляем короткие видео, уважаемые друзья. Да?
11: Вот,
10: рилсы, тикток и шотсы. Да, устроены так, что каждые несколько секунд мозг получает это то, что что-то новое, новое лицо, новая музыка, новая тема, новая шутка, новый конфликт, такой красивый кадр или неожиданный финал. Не понравилось одно движение пальцем, и через секунду перед вами уже другое видео, дорогие друзья. Ну и постепенно такой ритм может становиться привычным. Именно так. И говорят, что мы даже теряем навык общаться, дорогие друзья, благодаря вот этим рилсам. Давайте подробнее.
11: А теперь сравним это с обычным человеческим разговором. Человек может делать паузы, повторять, долго подводить к мысли, вспоминать какие-то детали. Ведь у него нет монтажа, субтитров, ускорения и кнопки «пропустить». И вот здесь возникает проблемка. Мозг, привыкший постоянно получать новые стимулы, начинает воспринимать нормальную беседу человека как слишком медленную. Хочется перебить собеседника, закончить предложение за него, уже перевести тему, посмотреть в телефон или просто отключиться от разговора. С психологической точки зрения здесь работают сразу несколько механизмов.
10: Ну и первое — это привычка мгновенной стимуляции. В коротком видео практически постоянно происходит что-то, что должно удерживать внимание. Реальная жизнь так не устроена, поэтому порог скуки может снижаться. Нам становится все труднее терпеть несколько спокойных минут без нового раздражителя. Ну и второй момент.
11: Второй момент — это постоянное переключение внимания. Конечно, за 5 минут просмотра рилс человек может увидеть десятки совершенно разных сюжетов. Там и рецепты, и аварию, кота, новость, танец, рекламу, психолога и какое-то даже смешное видео. И мозгу приходится постоянно переключать контекст.
10: Да, но вот исследование 2023 года с участием 60 человек, да, немного, но все равно показало, что просмотр коротких видео с быстрым переключением контекста ухудшает выполнение задания на так называемую проперспективную память. Способность помнить о намерении и выполнить ее после отвлечения. Авторы связывают эффект именно с сочетанием короткого формата и постоянного переключения между контекстами. Ну, в общем, мы не успеваем наш мозг.
11: Не успеем. А вот эта способность, кстати, нужна нам и в обычном разговоре. Пока собеседник говорит, мы же должны помнить, что он нам сказал.

0: сказал минуту назад.
1: Конечно.
0: Связывать это с новой информацией и одновременно удерживать мысль, которую мы сами хотим высказать. Если внимание постоянно скачет, то делать это становится уже сложнее.
1: Еще один психологический эффект. Алгоритм постепенно создает для нас тоже такую идеальную информационную среду. Он знает, что нам нравится, на чем мы задерживаемся, и сразу нам это все подкидывает. А настоящий человек подстраивается под нас не может. Друг может рассказать историю, которая сначала кажется скучной, но через 5 минут окажется важной. Собеседник может долго искать нужные слова. Ребенок может 10 минут объяснять события, которые взрослый понял за первые 30 секунд. Но нормальное человеческое общение требует терпения, друзья. Вот
0: и
1: такая штука.
0: И получается, да, странная ситуация. Мы можем спокойно посмотреть 100 незнакомых людей за полчаса, но нам становится очень трудно, потому что 10 минут внимательно выслушать одного близкого человека бывает очень-очень сложно. Поэтому правильнее говорить не о том, что Reels делают нас глупее. Скорее, чрезмерное увлечение короткими видео может тренировать совсем другой режим внимания. Очень быстрый, фрагментарный и постоянно ищущий новый стимул.
1: Да, вот глубокий разговор требует противоположного медленного внимания, памяти, терпения и способности некоторое время вообще оставаться там, где ничего не происходит, ничего яркого и особенного. Вообще, хорошая новость в том, что такие привычки не обязательно необратимы. Если сократить вот бесконечный, бесконтрольный скроллинг и снова регулярно читать длинные тексты, смотреть фильмы без телефона, гулять без постоянного контента и разговаривать с людьми, не отвлекаясь на экран, мы снова тренируем способность удерживать внимание, друзья. Все возможно.
0: Да, и получается интересный вопрос. Может быть, проблема современных разговоров не в том, что люди стали скучнее? Может быть, мы просто разучились немного скучать? И, кстати говоря, мы об этом тоже с тобой говорили. Действительно так. Люди сейчас отвыкли от того, чтобы побыть в одиночестве, поскучать, посидеть, подумать, что-то там у себя в голове перебрать, потому что мы действительно ищем какой-то дофамин очень быстро, постоянно, да. Ищем какие-то яркие картиночки, чем бы отвлечься, чем бы занять свой мозг, но это неправильно.
1: Это неправильно, друзья. Так что да, телефоны нас глупее не делают, но, по крайней мере, вот именно умение разговаривать и подбирать нужные слова даже, уважаемые друзья, когда вам это нужно, вам это будет делать все сложнее и сложнее, если вы листаете ленту каждый день. Не делайте это по 3, а может быть 4 часа в день в целом. Так что, друзья, берегите себя, пополняйте свой словарный запас, в этом вам поможет обычная книга. Друзья, лучшее средство перед сном. Ну а сейчас, друзья, мы делаем остановку. Стартует у нас анонс полезной информации и другие рубрики. Вернемся, и рабочие фишки не заставят себя долго ждать.
2: Сархати Хабархо. در دوشنبه چورابینی ورزشی تاجیکستان بیزنس راین دایر می‌گردد. قزاقستان از مسکو خود شهروندانش را از ارتش روسیه برگرداند. سپیس ایکس موشک کلونی استارشیپ را به مدار فرستاد. شش کشور عهد به بودجه نوی اروپا شرطهای مشترک پیشه کردند. رامز شیکانون با معلومات مشتریانی دودو پیتزا دست رسی یافتند. مفصل این و دیگر خبرها در آغاز هر ساعت در رادیوی آسیا پلیوس.
3: میخواید وقت و پول را صرف نمایید، زمیمه اروند را نصب نمایید و قرض را طریقی آنلاین تا 10 روز به فویز قبول نمایید. میخواید درآمد گیرید، امانت را طریقی آنلاین گذارید، انتقال وارد گردید، آنلاین قبول نمایید. دلاری ایالات متحده آمریکا یا روبل روسی لازم است، مبلغ را عوض نمایید. اینچنین میتوانید انتقال را با کارت روسیه یا ازبکستان ارسال نمایید. وارد مبلغ به همیان طریق ترمینال ها و خزینه. بانک اروند، زندگی شما را باز هم آسان تر نمودیم.
4: ببین بیشونه و بیرخص
3: آسیا پلوس، منبع اطلاعات و فراغت.
5: پنجره

0: бо шарики Нури Зулол тақдим мешавад. Оби Зулоли Тоҷикистон сарвату дорои бузурги миллӣ аст ки мисли Истиқлол азиз аст ва гиромӣ. Муборак бод 35-умин солгарди Истиқлоли давлатии Тоҷикистон. Нури Зулол.
1: Олами дақиқ.
0: Коммерцбанк Тоҷикистон шарики ин бахш шуморо бо 35-умин солгарди Истиқлоли давлатии Тоҷикистон таҳният мегӯяд. Поянда бод Истиқлоли Тоҷикистон. 12,862,161.
2: این شماره مخلصانی بود که در ماه ینوری سال 2026 کنسرت مجازی برونو مارس را در روبلکس مستقیما تماشا کردند. بله، کنسرت نه در ورزشگاه و نه در پخش مستقیم تلویزیونی برگزار شد. برونو مارس در داخل بازی همچون قهرمانی مجازی برآمد کرد. همین طور این کنسرت رکورد جهانی را همچون سربیننده ترین کنسرت موسیقی یک هنرمند در داخل بازی ویدیویی گذاشت. برای مقایسه می شود گفت که این رقم از شماره اهالی شوئیسیا بیشتر است.
0: Коммерцбанк Тоҷикистон фарзанди Истиқлоли давлатии Тоҷикистон аст. Он барои мо арзиши бузург ва мояи ифтихор аст. Аз хизматрасониҳои босифату замонавии молиявии банки мо истифода баред ва ба зиндагии беҳтар ва шоиста бирасед. Коммерцбанк Тоҷикистон 2200 ё cbt.tj.
3: Есть планы? Пусть возможности идут в ногу с ними. Потребительский кредит от МДО Фурус. Для важных покупок, решений и идей, которые хочется воплотить прямо сейчас. Подробнее по номеру 7272.
4: Делаем круто и быстро.
5: Минимум усилий, максимум результата.
4: Рабочие фишки.
6: Рабочие здесь, друзья. И фишки тоже. Так, ну что, о чем сегодня поговорим? Ну, давайте мы поговорим про один интересный метод, который повышает продуктивность. Да, он так и называется. Отпуск. Но не совсем. Представьте, что сегодня ваш последний день перед отпуском. Последний рабочий день. Надо все завершить все свои дела. И оказывается, друзья, это реально такой действенный, но очень странный способ, как резко повысить продуктивность. Представить, что завтра вы уезжаете в отпуск, и сегодня вам надо завершить абсолютно все самое важное.
7: А если на кого-то действует противоположно, можно все бросить и бежать, знаешь, что завтра ты
6: почему
7: уже
6: все равно будешь в отпуске. Почему бы и нет?
7: Мне кажется,
6: и такое тоже может
7: такое,
6: быть.
7: Да. Но вот вспомните состояние перед вашим настоящим отпуском. В обычный день
6: у меня
7: можно
6: паника просто.
7: Вот, полчаса раскачиваться, долго отвечать на сообщения, переключаться между задачами и откладывать все неприятные дела. Но как только впереди у вас долгожданный отпуск, поездка, например, куда-нибудь или какое-нибудь событие, то мозг неожиданно становится очень собранным.
6: А так быстрее понимаешь, что действительно важно. Мелочи перестают казаться срочными. Вместо 10 задач выбираешь 3 главные и, конечно же, стараешься обязательно их закончить. Ну, причина проста. Появляется жесткая психологическая граница.
7: Если обычно мозг думает, что не успею сегодня и доделаю уже завтра, то перед отпуском этого завтра как будто бы нет. И поэтому мы меньше торгуемся с собой, меньше откладываем и быстрее уже принимаем решение.
6: Вообще,
7: этот эффект можно использовать искусственно.
6: Конечно. Утром представьте, что после 18 вы больше не сможете заниматься рабочими делами несколько дней. И задайте себе 3 вопроса. Что обязательно нужно закончить сегодня? Что нельзя оставить другим людям в прошедшем таком подвешенном, то есть состоянии, какие задачи можно вообще не делать? Вот отвечайте на эти вопросы и вперед окунайтесь в работу.
7: Да, после этого выберите несколько действительно важных дел и работайте так, будто вечером вы уже все закроете и вот в срочном порядке уедете. Самое интересное, что такой подход помогает не столько работать быстрее, сколько просто лучше отсеивать лишнее.
6: Ну, это перед отпуском человек редко начинает перекладывать файлы из одной папки в другую или 20 минут выбирать идеальный шрифт для презентации. Он понимает, есть результат, который нужно получить здесь и сейчас. И уложиться, конечно же, в дедлайны. Можно еще, кстати, усилить эффект, если сильнее поставить себе условный какой-то, допустим, рейс.
7: Ну, и, например, да, какой-то вот, допустим, уже прям время даже выставить. Например, в 17:00 там я уезжаю в аэропорт.
6: Главное, сильным это не поверить, да?
7: Да, и после этого работа закончена. Главное, не начать собирать вещи да, вот в этот самый момент.
6: Вот именно.
7: Ну а дальше уже принимать решение, исходя из вашего ограничения. Конечно, постоянно жить в режиме искусственного аврала не стоит, это очень быстро утомляет, но использовать такой приемчик 1-2 раза в неделю, когда у вас накопилось очень много задач или сложно сосредоточиться, вполне себе можно.
6: Да, получается такой интересный парадокс. Иногда, чтобы работать продуктивнее, нужно не дать себе больше времени, а наоборот, убедить мозг, что времени почти не осталось. Вот такая интересная, парадоксальная штука, дорогие друзья. Все, Лол, я готовлюсь к отпуску. То есть дел у меня куча.
7: Дел куча, если нужно доделать, закончить. Вот ты знаешь, а я как-то наверняка, наверное, вот все-таки по-другому к этому отношусь. Я все-таки не за один день, не за последний делаю все свои задачи, если я знаю, что
6: это ненормально, Лола. Это ненормально. Это ненормально.
7: Знаешь, таких ненормальных людей, я думаю, достаточно. Я не одна.
6: Все вот так вот нормальные люди, как правило, все в один день заканчивают. Откладывают и перед отпуском все выполняют.
7: Нет, я
6: не верю. У меня сын, в принципе, даже в школу пошел без портфеля 1 числа. Я 1 сентября пошел покупать портфель. Понимаешь? Я все напоследок.
7: Отложил, так отложил.
6: Да, окончательно. Молодец,
7: конечно.
6: У меня все вот так вот. Последний момент.
7: В любом случае, да, друзья, это всего лишь один из методов. Может быть, у вас есть какие-то свои, более эффективные, и вы ими пользуетесь. Кстати, это тоже классно. Но вот здесь, да, стоит, наверное, попробовать тем, кто все-таки никак не может найти тот самый действенный способ.
6: Да, именно так, друзья. Ну а мы вам на сегодня желаем приятного дня, прекрасного времяпрепровождения на вашей работе. Ну или не особо прекрасного, не знаю. Как вам, как на вашей работе вы себя ощущаете, уважаемые друзья? Но главное, мы попробовали открыть вам сегодня второе дыхание. Если это получилось, продолжайте работать, не смотрите на часы, наслаждайтесь этим днем. И завтра, как всегда, мы вернемся.
7: Именно так. Открывали все 3 часа второе дыхание, не одни, с нашим замечательным партнером. Это МДО «Фурус», друзья. Помните про потребительский кредит, который для важных покупок, решений, идей, которые хочется воплощать. Ну и да, на сегодня все, друзья. Мы еще раз пожелаем вам потрясающего просто вторника, чтобы он вас зарядил по полной, чтобы удача сопровождала на каждом шагу. Больше вам улыбок и хорошего настроения. И встретимся уже завтра в это же самое время. Пока-пока.
6: Все, пока, друзья.
8: Реклама Дар Азия Плюс. Lion Energy. Маргилай сейюми бурдиту фагоярзиш мандро. Дар эфири мустакими радио Азия Плюс баргузор мекунат. Бисту нугуми сентябр. Суати хаждау панч. Дар мавджи якса ду хафтефем дар Душанбеу Мухтар. Ва якса ду чору-чор эфем дар Худжанд. Ищи рук дурон рахамру азири сарпушину шобай энергетики Lion Energy. Бараками панчоу панч панчо рамон мекунат. Ва рамзи инфиру диру бадас миоранд. Шарти асоси аминаски. Пуши Юхамон Каличагуру, то анджоми икдом бояд негохдош. Sony PlayStation Punch, телевизор, iPhone, ва мотоцикл сой бони худро интизораст. Могу ли бондро, дар эфири мустаким, тарихи генераторы аркомита содуфи муайян мекунем. Эфири мустакимро, хамчунин тарихи Instagram, дар сайфай Lion Energy TJ, тамо шокунет.
9: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tj.
10: Дети – это энергия, любопытство и постоянное движение. А чтобы они росли здоровыми и сильными, им нужны витамины. Вкусная поддержка для маленьких чемпионов. Помогает при умственной и физической нагрузке, поддерживает иммунитет в период роста, полезен при нерегулярном питании. Легкий, вкусный, полезный линдовит-сироп. Дети любят вкус, мамы – результат. Спрашивайте в аптеках вашего города.
11: В честь 35-летия государственной независимости Республики Таджикистан микрокредитная депозитная организация «Эмин Сармуя» запускает специальную акцию по депозиту из стеклолият. Воспользуйтесь выгодными условиями. 20% годовых. Срок размещения до 1 года. Спешите. Акция по просьбам клиентов продлена до 1 октября текущего года. Сохраните и приумножьте свои сбережения на выгодных условиях вместе с «Эмин Сармуя».
12: شما سولفا شدید و آن نه تنها شما را ناراحت میکند. شربت برامیسول سولفا را رفع، نفس کشی را آزاد، خشکی گلو را برطرف میکند. خودی آنه که سلفا نبود. خواهید که سلفا برطرف شود در حال با شما یاری میدهد برای مثال.
13: رقم تلفنی دوره رکلامه 41 41.

0: на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: Хит «Грейсленд». Airbooks уносит в свое место силы, туда, где можно сбежать от шума, выдохнуть и снова почувствовать свободу. Именно об этом

Большой выбор стиральных машин в техноторговом центре «Волна» от мировых брендов. Максимально удобные и функциональные, различных габаритов и объемов загрузки. Выбери свою стиральную машину в торговых центрах «Волна». Телефон 44 610 55 55. Танцы с нами. Азия плюс.

0: коммуникация, пространства оживают. Это подкаст «Архитектура комфорта». Решения, которые делают жизнь удобней. Партнер подкаста – компания «Лего».
1: Ну что ж, дорогие друзья, пора добавить комфорта и в наш эфир, а почему бы и нет? Мне кажется, осень — то самое время, когда хочется тепла и любви, и нежности, а почему бы и нет? Кстати, сегодня в «Архитектуре комфорта», друзья, говорим о том, о чем обычно вспоминают прям очень слишком поздно, когда окна все-таки уже немножко так тянут холодом, неприятно, согласитесь, друзья. Разбираемся, как подготовить окна к зиме заранее и не бояться этих декабрьских, январьских и февральских сквозняков. У нас, кстати, сегодня в гостях Алексей Шпико, руководитель отдела продаж группы компании «Лего Групп», эксперт по оконным системам. Кстати говоря, человек, мне кажется, разбирается просто в этом идеально и всегда нам это доказывает. Сегодня разберем, можно ли устанавливать окна зимой, какие все-таки стоит провести определенные подготовительные работы, если вы уже установили окна, а еще выясним, что такое теплый алюминий, зачем нужен термомост и как отличить все-таки качественную систему, если они просто внешне похожи друг на друга. Алексей, здравствуйте, еще раз.
2: Привет. Добрый день, Андрей, здравствуйте, дорогие слушатели.
1: Всегда рады вас видеть. Спасибо. Вы знаете, вы всегда очень практично, точно и без лишней теории всегда объясняете, что нужно делать. Но у меня сегодня, наверное, будет фраза в самом начале из этого знаменитого сериала «Зима близко».
2: А, совершенно верно, очень близко.
1: И сентябрь заканчивается, скоро отопительный сезон. Почему именно сейчас пора все-таки заняться окнами?
2: Ну, вообще, вот сейчас почему идеально установить себе окна, потому что когда за окном уже немножко температура понижается, и когда вы установили новые окна, вы сразу ощутите эффект от них. Либо вам дома станет тепло, либо дома станет не особо тепло, и тогда уже нужно будет разбираться в монтаже, в качестве самих окон и так далее. То есть вот сейчас температура за окном – это такая лакмусовая бумажка качественных окон, которые вы сейчас все установите.
1: Чистая правда. А вот сколько все-таки тепла уходит реально через окна, через оконные проемы? Есть какая-то процентовка определенная или, в принципе, и так все понятно? Можете поделиться,
2: рассказать? Ну вот, если считать конкретно по регионам, по квадратуре квартиры, ну, условно, там 20% точно может уходить на дополнительное отопление, либо на дополнительный обогрев, то есть на дополнительное охлаждение конструкции. Но это все зависит не только от качественной конструкции как таковой, это также еще зависит от монтажа, насколько качественно он был сделан. И порой клиенты сетуют, говорят, вот вроде бы потратил достаточное количество денег на окно, вроде хорошее, вроде дорогое, вроде то, что вы рекламировали. Но вот где-то продувает, где-то подсвистывает, и вот тут, к сожалению, продувает и подсвистывает из-за монтажа. Из-за некачественного монтажа, и, соответственно, оттуда дует холодок зимой, приходится побольше включать, может быть, кондиционер, может быть, побольше откручивать радиаторы, и вот это вот все, конечно, подъедает дополнительное количество энергии из-за некачественного монтажа, ну или самой конструкции. Ну, в принципе, летом то же самое.
1: Ну да, но можно сказать, что у вас теперь непростое музыкальное окно, в принципе, когда дуют сквозняки. Бонус.
2: Ну да, дома становится...
1: Правда, такой бонус.
2: Дома, да, становится веселее от постоянного посвистывания.
1: Да, именно так. Ну а вот смотрите, когда люди обычно вспоминают об окнах, и почему становится уже даже немножко поздно?
2: Люди вспоминают об окнах, если мы будем говорить про вот осенний-зимний период, когда как раз-таки начинает поддувать, подсвистывать и начинает становиться холодно. И вот, чтобы резину-то, как говорится, не тянуть, нужно вот сейчас, именно вот в этот момент устанавливать окна, потому что зимой я бы не очень советовал это делать, мы там, может быть, дальше поговорим об этом. Вот осенний сезон, это вот самый такой, в принципе, остекляемый сезон
1: у любой оконной компании. Зимой как бы нельзя.
2: А почему зимой нет? Ну, смотрите, если мы вернемся к тому же монтажу, не все оконные компании адаптируют свою пену, которым они запенивают оконный проем, к пониженным температурам или вовсе минусовым. Вот, например, там вот...
1: А там есть какая-то разница просто?
2: Да, конечно, потому что пена может просто-напросто затвердеть быстрее, чем вы успели по периметру все это запенить качественно. И тогда получается тот самый постоянный свист из-за некачественного зимнего монтажа. Есть, конечно, компании, которые адаптируют пену под зимний сезон. Эта пена, она не так быстро схватывается. Но, чтобы не рисковать, лучше вот сделать сейчас, когда допустимая температура за окном. Это первый момент. А второй момент, ну, здесь не бывает таких вот прям уж шибко минусовых температур. Согласен. Но, тем не менее, представляете, вот там, ну, как бы вы же из дома же не уйдете. Вам, ну, если вот, например, это вот жилое помещение. И процесс окна может занимать дополнительное, ну, достаточное количество времени, во время которого вы, ну, физически замерзнете. Есть, конечно, там специальные тепловые экраны. Опять же, не все их используют. Ну, зачем испытывать вот эти вот дискомфортные ощущения, пока он там полчаса будут сначала демонтировать окно, холод сразу в проем попадет, потом во время монтажа холод в проем попадет. Ну, зачем все это, как говорится, испытывать и переживать, если можно сделать это сейчас в довольно комфортную температуру?
1: Ну да, могут специалисты прийти замерить все как нужно, в сроки все выполнить, ну и, естественно, установить как нужно. То есть, в принципе, осень – самое идеальное время. И, кстати, у нас, в принципе, октябрь довольно еще и теплый, если так посмотреть. Но вот смотрите, что все-таки вот своими руками уже можно подготовить без мастера? Что человек может сделать со своими окнами сам за, допустим, за полчаса без мастера, подготовить их к зимнему сезону, скажем так?
2: Ну, смотрите, если, допустим, сейчас человек не будет устанавливать себе никаких оконных конструкций и хочет эту зиму прожить со своими старыми окнами, ну, первое, что бы я сделал, и мы с вами это на прошлых встречах говорили, самое простое, ну, убрать всю ту пыль, которая накопилась на уплотнителе.
1: О, это да, это проблема.
2: Потому что если вы будете эксплуатировать окно, по-простому говоря, открывать и закрывать створки, у вас будет присутствовать пыль на уплотнителях, ну, будет...
1: Или характерный хруст.
2: Вот, да, вот этот вот самый характерный хруст, даже если не заметен на, как говорится, первый взгляд, он будет приводить к деформации уплотнителя, он будет приводить к деформации фурнитуры, и это приведет к тому, что вам придется, ну, давайте вот сгустим краски, новые уплотнители прокладывать, заказывать, либо оставить новую фурнитуру. Вот это прям, конечно, если уж прям совсем-совсем запустили. Но, как правило, достаточно просто убрать пыль. Первое, с уплотнителей. Второе, промазать их дополнительной, ну, там это можно купить в магазине, может быть, оконные компании предоставляют. Промазать дополнительными средствами, чтобы уплотнитель не шибко затвердевал в минусовую температуру.
1: Какой-то силиконовой основе, как я
2: понимаю. Да, как... да, что-то типа такого, потому что если уплотнитель будет мягкий в минусовую температуру, либо просто в пониженную температуру, тогда он больше будет... дольше будет эксплуатироваться в ту самую зиму.
1: Ну и для фурнитуры ведь тоже нужен какой-то зимний режим работы, как я понимаю. Здесь как поступить?
2: Ну, зимний режим как бы и да, и нет. Кто-то за зимний режим, я имею в виду среди оконщиков и среди потребителей. Кто-то против зимнего режима. Но раз уж фурнитурщики сами во время производства, изготовления своей фурнитуры предполагают, что можно поставить на летний режим и на зимний режим, то имеет смысл это сделать. В чем различается? Летний режим, он позволяет, так сказать, щели по периметру увеличиваться на некоторое количество для того, чтобы ну, была такая некая циркуляция воздуха, которая, в принципе, допустима и приемлема в теплый период. Но зимой нам зачем вот это вот дополнительное щелевое проветривание, назовем его так, и некоторое количество для того, чтобы ну, была такая некая циркуляция воздуха, которая, в принципе, допустима и приемлема в теплый период. Но зимой нам зачем вот это вот доп-

0: Вот вы сделали себе зимний прижим. Перед тем, как закрыть окно, листочек туда альбомный вставляете, закрываете. И вот этот листочек, он не должен выйти из этого окна. То есть он должен там плотненько сидеть. Если он вот проскальзывает через это окно, и при этом у вас зимний прижим, ну, тогда уже, возможно, проблема с теми самыми уплотнителями, ну, или вообще фурнитура уже не справляется со своими функциями.
1: А, вопрос от слушателя. Во время дождя вода течет по окнам и затекает в дом. Если забить сверху пеной, поможет? Вот не знаю.
0: Ну, забить сверху пеной. Там не пеной нужно забивать изначально, а нужно по периметру сделать откосы, чтобы никуда ничего не заливалось. Но, опять же, заливаться может либо через тот самый монтажный шов, который никак не был защищен. И если мы с вами обратим внимание, особенно вот на вторичном жилье, монтажные швы, оконщики никакими откосами не защищают. Вот получается, окно установили, запенили, и эта пена напрямую разрушается солнечными лучами, разрушается тем самым дождем, и появляется некая коррозия через, ну, коррозия пены, разрушение пены, через которую может просочиться вода. Либо дождь может там вот по косой бить в окно, и если не очень правильно установлены стеклопакеты, ну, там никакой герметизации нету, да, там нет никаких уплотнителей, или стеклопакеты не по размеру, или створка просто вот сверху нету достаточного прижима, через это тоже может попадать вода. Поэтому, ну, вот здесь надо как комплексно, наверное, подойти и все-таки пригласить к себе мастера, и чтобы он ответил на вопрос, что сделать.
1: Ну, то есть, получается, нужно будет удалять практически пену и заново все.
0: Если там пена разрушилась, то, ну, по-хорошему, перед тем, как это все откосами прошивать по периметру, конечно, нужно там немножечко это исправить.
1: И еще все-таки такая тоже одна из проблем, ну, в принципе, я и частенько даже у себя дома это наблюдаю, окна потеют. Как все-таки сделать так, чтобы это не происходило? Может быть, реально заказать окна сначала качественные? Может быть, сам человек неправильно что-то делает? Почему они запотевают? В принципе, там двойной стеклопакет, иногда и даже и поболее будет. Почему это происходит?
0: Ну, тут не зависит от количества камер в стеклопакете. Надо все-таки сначала разобраться, как работает вентиляция в квартире, в доме. Потому что если нету никакой вентиляции, вытяжки имеется в виду, особенно вот если мы на вторичке посмотрим, то, естественно, дома будет скапливаться дополнительная влажность. И это вот, ну, первая причина конденсата. Или там, особенно мы возьмем кухню, варят, парят, жарят. Дополнительная влажность, и если нету никакой вытяжки, то, конечно, это все будет создавать дополнительный конденсат либо по периметру монтажного шва, либо на стеклопакетах, либо там под рамами будет подтекать. Это первый момент. Второй момент, опять же, возвращаемся к монтажу. То есть тут нужно понять, где конденсат. Конденсат там на откосах по периметру окна, либо конденсат на стеклопакетах, либо там из-под рамы подтекает. Здесь, ну, как бы, вот грешок уже за оконными компаниями, потому что либо сэкономили на монтаже, либо стеклопакет сделан не совсем по правилам, то есть там герметика условно нету, там, я не знаю, уплотнителей нету, ну и либо...
1: То есть оно начинает потеть внутри, скажем так, да?
0: Ну да, да, из-за разницы температуры начинает вот скапливаться эта влага на пакете, либо на внутренних откосах, потом это все приводит к плесени, ну и... Вот эта вот влага, которая может появиться внутри стеклопакета, вот от нее очень сложно избавиться, потому что, ну, в идеале нужно менять полностью стеклопакет, ну, как, чтобы, ну, потому что, ну, это показатель того, что там герметизации в стеклопакете никакой.
1: Она отсутствует, да, понятно. Спасибо огромное, Алексей. Друзья, мы сделаем прямо сейчас небольшую рекламную паузу и возвращаемся снова к нашему разговору.
2: Реклама Дар Азия Плюс.
3: Иксельро туме хариву ту фаро азмо мегри. Иксельро харида рамзи зери сарпушро. Дар сомай Иксель энерджи нухта Азия бакайтир. Байо онро дар шакли СМС бонавиштани ному насаб. Ба шахри истихомат барахами 94 700 727 727 равункун. Бахтадро бисанч. Ба яке аз се сертификатро бо арзиши 1000 сомони бурткун. Харузи джума суати 19 дар эфири радио ему суати Иксель энерджиро интизор бош. Як зарфи Иксель.

0: یک شانسی برده است، اون رو از دست نده.
1: Ламбратин – средство от кашля и аллергии. Спрашивайте в аптеках города.
2: 35 лет независимости, 5 лет возможностей. Сиома Молл приглашает вас на грандиозный праздничный концерт, посвященный 35-летию независимости Республики Таджикистан и 5-летию Сиома Молл. Вас ждет незабываемый вечер музыки, энергии и ярких эмоций. На одной сцене любимые артисты Шабнами Сурайо, группа Шамс и специально приглашенный гость из Узбекистана Далер Хонзода. Большой розыгрыш подарков и ценных призов. Фудзона с любимыми блюдами, напитками и праздничной атмосферой. Да. Дата и место – 10 октября, парковка торгового центра. Начало мероприятий – 16:00. Генеральный партнер – Душанбе Сити Банк. Напиточный партнер – Сиома. Билеты уже в продаже на echipta.tj и tikiton.tj, а также на стойке ресепшена Сиома Молл. 35 лет независимости, 5 лет возможностей. Празднуем вместе. Один большой праздник вместе с Сиома Молл.
3: Духтар Джон, аздар дисар ягунчи дорим?
4: Албатта, پردیفین.
3: او پردیفین؟ تستر بیار.
4: مادر جان چی خیلش درست است؟ پردیفین برای درد سر یا پردیفین از درد سر؟
3: فرقش چی؟ مهم اون که پردیفین کمک کند. با من از درد سر و بیبیت از درد بغوم ها و کودکان از شمول کشی.
4: با من باشد پردیفین از درد دندان کمک کرد.
3: دیدی پردیفین باید در هر خاندان باشد. زودتر بیار.
5: پردیفین داروی اونیورسالی زید درد و شمال کشی. از داروخانه های شهر پرسان شوید. پردیفین از درد و تب.
6: با هنگامی طلوع آفتاب وقتی که روزی نو سر می شود، از بلندی قله ها چشمه پوکه با پایان ها می شورد. آناتیس مجروی چشمه کوهی را از قله ها تا قلب های شما می برد. رسانیدنی او بیتوزه کولر برای خونه یا کارخانه شما.
7: تلفن تماس 8484. آناتیس، آبی که در آن لذت زندگی است.
8: آناتیس. رقم تلفن اداره реклама 41 41.
9: Свет, тепло, тишина. Пространство, в котором хочется жить. Если окна, то только Лего. Партнер подкаста «Архитектура комфорта». Компания «Лего Групп».
10: Друзья, ну что, зима действительно близкая, пора уже как бы подумать про отопительный сезон, но если окна подводят, то лучше их тоже поменять. Но в целом сегодня говорим, как подготовиться к зиме, друзья, и в этом нам сегодня помогает Алексей Шпико, руководитель отдела продаж группы компании «Лего Групп», эксперт оконных систем, дорогие друзья. Ну и в целом, давайте мы потихоньку подбираемся уже к следующему вопросу, который меня тоже интересует, а вообще, что такое теплое окно простым языком? И существует ли вообще такое понятие «теплое окно»? Расскажите, пожалуйста, Алексей.
11: Ну, окно должно быть теплым.
10: Ну, логично, согласен. А летом должно быть холодным.
11: Летом должно быть холодным, да. Но если пойдем от обратного, вот не теплое окно – это все, что касается холодного алюминия. А окна из ПВХ, окна из термоалюминия – это все теплые окна. И скорее это понятие пошло от разделения холодного алюминия и теплого алюминия, потому что никогда за 50-60 лет существования окон ПВХ никто не говорил, что окна ПВХ, то есть пластиковые окна, холодные. Обычно это говорили про алюминий. И когда вот появилась эра теплого алюминия, и началось такое понятие, там, холодные окна, теплые окна. Поэтому это, скорее всего, про теплый алюминий. А теплый алюминий называется так, потому что там есть ключевой отличительный фактор, которого нету в холодном алюминии. Это тот самый называемый термомост, о котором вот вы в тизере упомянули. И если есть наличие вот этого термомоста в теплом алюминии, то автоматически мы называем эти окна теплыми. Вот так вот уж повелось.
10: Но у нас же не такой холодный климат. Зачем нам этот термомост?
11: Ой, слушайте, дело в том, что вот окна из холодного алюминия, ну, это вот просто, там вот даже не важно, теплый или не теплый климат, это вот просто металл, в который вы даже не можете нормальный стеклопакет поставить. То есть это окна вот из холодного алюминия, это какую-то бытовку, это в какой-то, может быть, магазинчик при дороге.
10: Ну, вообще фасадный больше вид, как
11: можно,
10: я понимаю.
11: Можно сказать, да, что такой а-ля фасадный вариант, эконом-вариант, где не требуется там какого-то комфортного пребывания. Ну, в магазине там, например, зачем там шумо- и теплоизоляция? Поставили там входную группу из холодного алюминия, и вот она несет свой функционал, грубо говоря, отгораживает улицу, да, от магазина. Все, что касается комфортного пребывания в помещении, тут, конечно же, имеет смысл устанавливать окна из теплого алюминия, то есть те самые теплые окна.
10: Замечательно. Ну а вот что именно в окнах Лего работает на тепло?
11: Что в окнах Лего работает на тепло? Ну, давайте, наверное, тогда и про ПВХ, и про алюминий скажем. А в первую очередь про ПВХ, если мы будем говорить, это, конечно же, количество камер в профиле, в раме и в створке. Чем больше камер, тем, соответственно, окно более теплое. Это первый момент. Второй момент, также и мы следим за толщиной внешней стенки, чтобы это не были окна там ради, ради картинки, чтобы они, ну, несли свой функционал по крепости и по шумо-теплозащите. Дальше мы уже будем смотреть по стеклопакетам, потому что каким бы широким ПВХ-профиль ни был, сколько бы количества камер не было, но просто вот посмотрим на окна, которые перед нами, ну там 90% в окнах это что? Это стеклопакет. Вот. И если там стоит какой-то несчастный однокамерный стеклопакет на какую-нибудь шикарную 76-ю нашу конструкцию ПВХ, то ну, не стоит здесь ожидать какого-то тепла, ну, потому что что там, это два стекла и все. Поэтому я всегда рекомендую, если мы будем говорить про тепло, если мы будем говорить про шумоизоляцию, то нужно устанавливать двухкамерный стеклопакет, особенно в 76-е серии, потому что 76-я коробка, она же широкая, она же позволяет устанавливать широкие стеклопакеты. И чем шире стеклопакет, тем, соответственно, теплее и тише в помещении.
10: Да, ну нужно объяснить, что такое две камеры. Две камеры — это таких два, получается, как я понимаю, две полости в самом профиле.
11: Да, кстати, да, хорошее определение полости, да. Вот камеры эти, то есть стекла, да, разделяются так называемыми дистанционными рамками. Вот. Если мы видим две дистанционные рамки в стеклопакете, это значит двухкамерный стеклопакет, и там три стекла, которые
10: есть. То есть таким образом можно понять, да?
11: Вот конструкцию внутри. Да, таким образом можно понять, и вот такой стеклопакет, конечно, гораздо выигрышнее вот сейчас в осенне-зимний сезон. Если мы будем говорить про термоалюминий, то мы, конечно же, закладываем довольно широкие и качественные термомосты, чтобы там он не был каким-то узеньким, там 8-12 миллиметров, а был там 24-32 миллиметра. То есть, чем шире, опять же, у вас термомост, термомост это, ну, как бы по-простому сказать так, некая пластина, которая соединяет алюминий со стороны улицы с алюминием со стороны помещения, да, и вот вот это вот некое соединение и называется термомостом, который блокирует прохождение холода через алюминий со стороны улицы на алюминий со стороны помещения. Ну и дальше все то же самое, как и в окнах ПВХ. Там, чем шире коробка, тем, соответственно, теплее и тише дома. Ну и по стеклопакету все то же самое.
10: Ну вот по внешнему виду окна это, наверное, определить практически невозможно, как я понимаю.
11: По внешнему виду окна обыватель не определит. Он, может быть, да, как-то вот условно посмотрит, ну там вроде как-то не очень широкое окно. Там с левой стороны подойдет, с правой стороны подойдет на стеклопакет, увидит одну дистанционную рамку и скажет, да, это вот однокамерный пакет. Те, кто работает в этой отрасли давно, они, конечно, уже невооруженным взглядом понимают, что за конструкция, понимают, насколько качественно собрана эта конструкция, ну и вот, посмотрев по периметру, понимают, насколько качественный монтаж у этой конструкции.
10: Ну вот есть ПВХ, есть алюминиевые окна. В принципе, я могу и те, и те установить себе, думаю, и будет как бы комфортно и тепло. А вот если как это понять, характеристики, при которых стоит устанавливать или те окна?
11: Ну, смотрите, если вы устанавливаете себе в квартиру, где довольно стандартные проемы, достаточно установить и ПВХ-конструкции. Если же вы хотите установить нестандартные конструкции под нестандартные проемы, например, там в частном доме, или вы сделали какой-то дизайнерский ремонт в квартире, то тут, конечно, в самый раз подойдут окна из термоалюминия, потому что их можно сделать шире, нежели окна из ПВХ, их можно сделать выше, нежели окна из ПВХ. Но даже вот сейчас, если мы посмотрим на вот, окружающие нас здания, то это вот квартирные дома, да, то есть даже сейчас по тренду и любви к термоалюминию мы видим, что и квартиры остекляются термоалюминием.
10: Вот вопрос такой, панорамные окна желательно какие, алюминиевые профили сделать? Вот нас тут спрашивает Рахматулло.
11: Ну, конечно, панорамные окна, естественно, нужно сделать из термоалюминия, а иначе, если вы установите ПВХ, каким бы хорошим ПВХ ни был, какое бы хорошее толстое армирование не было в ПВХ, но я бы не рисковал.
10: Ну и такой вопрос, что все-таки дает заводская гарантия и сервис, когда окно уже стоит в доме? Вот это мне тоже немаловажно, потому что окно стоит уже в доме, и начинается вот уже зимний сезон, и сколько действует вообще, в принципе, гарантия, как она работает, тоже уже скажите, поделитесь, пожалуйста.
11: Ну, гарантия, конечно, подразумевает, что оконная компания, которая устанавливала окна, она отвечает за эксплуатацию и за функциональность окна там на протяжении 5-10, там сколько лет оконная компания закладывает. И, соответственно, на протяжении этого гарантийного периода оконная компания обязуется приезжать и устранять какие-то проблемы, которые связаны именно с самой конструкцией. То есть, если вы разбили стеклопакет мечом, ну, как бы, извините, это не гарантийный случай. А если у вас вдруг створка начала провисать, если у вас вдруг начала фурнитура закусывать, то да, вы вызываете мастера, он приезжает, регулирует фурнитуру и смотрит, что вообще можно сделать дополнительного, чтобы это не повторилось.
10: Но какие интересные гарантийные случаи у вас были? Если не секрет.
11: Интересные гарантийные случаи. Ну вот, наверное, боль любого оконщика. Идет, допустим, стройка. Да, неважно, это коттедж или вот высотка. Устанавливают окна. И что дальше происходит? Дальше просто происходит жесточайшая эксплуатация этого окна. Открывается окно, и вот чистенькие, свеженькие уплотнители, чистенькая, свеженькая фурнитура. И через это окно происходит все, что...
10: Ведра с цементом.
11: Ведра с цементом, палки, я не знаю, там люди проходят через это окно. И потом, когда через полгода... благополучно заканчивается стройка, внутренняя отделка чистовая, приезжает заказчик, начинает принимать окна и говорит: «О, это что? Это приезжайте и меняйте мне окна, меняйте мне створки, меняйте мне уплотнители, фурнитуру и так далее».
10: Ну, да.
11: И вот это самый такой, я думаю, боль любого оконщика, если мы будем говорить вот про стройку. А курьезные случаи какие-то в бытовой эксплуатации окна, ну, особо мы не припомним, если, конечно, там дети не катаются на створках, потому что иногда мастера приезжают.
10: Ну, так это, наоборот, плюс, они выжили, эти окна.
11: Ну, как бы, да, это такая, знаете, проверка окон, но иногда мастера приезжают, и невинным взглядом хозяева говорят: ну, мы вот не знаем, вот вроде бы окно работало, а вот закрываться перестало. И мастер смотрит и понимает, что ну, нагрузка на конструкцию была килограммов 50, то есть я имею в виду на створку, то есть просто так провиснуть окно не может.
10: Ну, да.
11: И да, потом выясняется, что вот где-то покатались, где-то позабавлялись и так далее. Или ручка отрывается, что вот вроде мы закрыли, а ручка осталась в руке, а выясняется, что на этой ручке там ребенок катался или висел.
10: Ну да. Ну и, кстати, вот теплое окно дороже обычного или как? Или эта разница все-таки как-то возвращается с торицей со временем?
11: Ну, я бы сказал, что теплое окно, оно сейчас уже как бы обычным, можно его назвать.
10: Ага.
11: Потому что, ну, как бы, как я говорил до этого, что окно, оно и должно быть теплым. Если мы будем разделять более теплое, да, давайте, наверное, так попробуем, если более теплое окно и менее теплое окно.
10: Ну, может быть, и заказчик потребовал еще установить термомост дополнительно. Не знаю, может быть, так.
11: Ну, если вдруг... это, конечно, фантастика. Ну, куда еще он туда установит термомост?
10: Ну, особенная.
11: Да, прихоть, да?
10: Прихоть, да.
11: Заказчика, почему бы и нет. А, конечно, окна, которые подразумевают под собой более широкий термомост, более широкую конструкцию, там, например, вот у нас есть 55-я, 62-я, 72-я, 80-я, и, естественно, да, наша 80-я серия, она будет дороже перечисленных серий, потому что там уже помимо термомоста, там есть вспененные вставки, да, три вспененные вставки, первая, которая идет у нас в створке, вторая, которая у нас идет в раме, и третья, которая у нас идет под стеклопакетом. То есть мы прям вот тотальное тепло, как говорится, заложили в эту конструкцию.
10: Со всех сторон.
11: Да, и, соответственно, рама шире, там, 80-я серия, там, нежели 55-я, 62-я, конечно же, это будет дороже. А то же самое с ПВХ, там, наша 76-я серия, она, естественно, будет дороже, там, обычной 60-й серии.
10: Компания Lego работает уже не первый год на рынке Таджикистана, и наверняка есть не особо родивый производитель, который начинает, может быть, даже от вас копировать отчасти. Бывали такие случаи?
11: Ну, слушайте, это такой, наверное, как сказать, не эволюционный, но такой, наверное, логический период, который наступает у любого лидера отрасли, да, не только в окнах, когда его путь, его продукт уже становится неким, знаете, таким эталоном, да, когда его уже сравнивают с другими. И некоторые компании хотят вот выехать на том, что а почему бы не сделать то, что есть у них. А вот раз уж рынок это полюбил, раз уж рынок это признает, а давайте, ну, там, скопируем, да, или попытаемся скопировать. И такие случаи, да, происходят. Мы на это смотрим, ну, как вам сказать, с некой снисходительностью, потому что мы понимаем, что скопировать то, что мы заложили в конструкцию, невозможно. Потому что когда мы проектировали конструкцию, мы проектировали ее, исходя из всех испытаний, всех протоколов, которые мы закладывали в эту конструкцию. Да, первое. Второе, это, конечно, временем, да. И когда вы начинаете копировать конструкцию без той геометрии, без тех характеристик, которые мы закладывали, вы, по сути, как бы копируете картинку, но не функционал, да. Если мы вспомним, как китайский рынок заходил, китайские автомобили заходили на рынок, и мы видели, что вот есть Mercedes, вот нормальный Mercedes, а есть вот китайский, да, вот один в один как Mercedes, но мы понимаем, что это китайский автомобиль, и тогда там качество оставалось лучше. Вот, то есть картинку скопировали, а функционал, ну невозможно его скопировать, поэтому когда вот идет речь о сравнении копии оригинала, ну, вооруженным взглядом, может быть, и непонятно, но если присмотреться и сравнить, то мы видим на протяжении многих-многих лет и даже столетий, что копия всегда проигрывает оригинал.
10: Само собой. Друзья, делаем прямо сейчас небольшой остановку в виде рекламы и возвращаемся в студию.
12: Реклама «Дар Азия Плюс». О, чекупки багор омад. Гул, офтоб, апш, боз аллергия.
13: Ором, азизам. Илоджаш хаст аллервик. Рагою би зуд ва бехав аз аллергия.
12: Зуд, яны?
13: Хамаги дар давоми 30 дахиқа тасир мекунад. Як хаб дар як руз ва ту 24 саат аз нишонаҳои он озоди. Аллервик хоболуд намекунад ва ба ҳаёти фаъолона халал намерасонад.
12: Ба кӯдакон ҳам мумкин аст?
13: Ба кӯдакони аз 2 сола боло ва тамоми оила бехав аст.
12: Ман бе ту чӣ кор мекардам, а?
13: Аллервик. Ҳаёти бе аллергия. Аз дорухонаҳо пурсон шавед.
14: Когда тебя мучает жажда, ты думаешь о ней?
15: Я не только думаю о ней, я ее еще и употребляю.
14: Даже так? А я думала, ты верен мне.
15: Я верен своему вкусу. Легкая по вкусу, чистая по природе. Зарядитесь силой гор. Анатис. Из надежных источников. С ней свободно и легко. Это больше, чем просто вода.
16: Вода с доставкой на дом и в офис.
17: Телефон колл-центра.
16: 84-84.
15: Анатис. Вода, в которой живет вкус жизни.
18: Анатис.
12: Lion Energy. Маргилай сейюм и бурдиту фагоярзиш мандро. Дар эфире мустакими радио Азия Плюс баргузор мекунат. Бисту нугуми сентябр. Суати хаждау панч. Дар мавджи яксаду хафт ФМ дар Душанбе в Бухтар. Ва яксаду чору чор ФМ дар Худжан. Ишти рук дурон рахамру азири сарпуши нушоба энергетики Lion Energy. Барахами панчоу панч панчо рамон мекунат. Ва рамзи инфиру дироба дас меоранд. Шарти асоси аминаски. Сарпуши ухамон кали чагуру. То анджоми икдом бояд негов дошт. Sony PlayStation Punch, телевизор, iPhone, ва мотоцикл сой бони худро интизораст. Мого ли бондро? Дар эфири мустаким, тарихи генератори аркомита содуфи муайян мекунем. Эфири мустакимро, хамчунин тарих Instagram, дар сайфай Lion Energy TJ, тамо шоконет. Рахами телефони идора и реклама. Чилюяк, чилюяк.
9: Инженерия, дизайн, технологии. Мы говорим о том, как создается комфорт. Вы слушаете подкаст «Архитектура комфорта». Партнер проекта – компания «Лего». «Лего» – решение, на которых строится будущее.
10: Ну что, друзья, продолжаем наше общение. Времени, правда, мало остается. И вот до ухода на рекламу мы говорили про копирование. Да, любят копировать. Ну, что поделать, уважаемые друзья. Может быть, отчасти это и знак качества тоже. Ну, а вот есть, наверняка, Алексей, есть определенный вид окон или определенный вид продукции компании Lego, который прям частенько так любят копировать. Может быть, и есть какая-то продукция определенная. Ну, поделитесь.
11: Вы, кстати, хорошо сказали. Плохое копировать не будут.
10: Да.
11: Да, и вот как я до рекламной паузы говорил, что ну, наш прям вот must-have продукт, да, в термоалюминии, это 55-я серия. Mm. То есть, вот, как говорится, без лишней скромности люди ориентируются на эту серию, когда смотрят что-то.
10: То есть качество, цена, идеальное
11: качество, цена, апробированность рынком многие-многие годы без. Как сказать, без прихотливого обслуживания, без перебойной работы этих конструкций, она, конечно, привела к тому, что
10: вот, была. Мы заняли определенную нишу уже.
11: Такую, да, хорошую. Да, конечно, да, совершенно верно. Это определенная ниша и среди конечного потребителя, и среди наших партнеров-переработчиков. И вот она, конечно же, привлекает внимание. И да, там была попытка там, как-то ее скопировать. Была попытка, там, может быть, посягнуть на рынок этой конструкции. Мы сравнили, посмотрели, ну как бы там, ну, один в один, да. Ну, как я уже говорил, что мы-то закладывали определенные геометрические характеристики и функционал конструкции. Когда мы видим, что вот просто конструкция скопирована там, с изменением термомоста, ну, мы понимаем, что вряд ли здесь в расчет брались какие-то геометрические и прочие нагрузки, которые закладывали мы, да? Ну, окей, но я думаю, что потребитель, как я говорил,
10: время этого, покажет, да?
11: Время покажет, конечно, сравнит, посмотрит, ну и, соответственно, будет дальше работать с нашими конструкторами.
10: В предыдущих программах мы говорили о такой вещи, когда вот есть особо недоверчивые клиенты, они прям хотят увидеть воочию, как создается непосредственно окна Лего. И такой вот вопрос. Какие три вопроса надо уж задать, когда непосредственно вы все-таки попали в цех и уже видите, как создаются эти замечательные окна?
11: Так, если мы будем говорить про сборку окон, да, тут даже, видите, если вы попали в сборку, вот на территорию сборки, да, оконной компании, где собираются готовые оконные конструкции, здесь нужно обратить внимание, даже не спрашивать, а просто посмотреть, да, на некоторые элементы, о которых я всегда говорю, но они довольно просты для понимания. Ну, во-первых, это чистота цеха. Потому что если в цеху где-то что-то валяется, разбросано, то, ну, я бы сказал, что и с таким же отношением собирается конструкция, где-то быстро скрутить, где-то быстро спаять. Ну, то есть бардак, когда в цеху, это говорит о, ну, я бы сказал, несерьезном отношении к продукту. А второе, конечно же, нужно обратить на станки, на которых собираются эти окна. Опять же, тут особо спрашивать ничего не нужно, может быть, дополнительно что-то уточнить. Это посмотреть, насколько новое оборудование. Это посмотреть, опять же, насколько чистое оборудование, потому что там могут быть ржавые пилы, там могут быть уже ну, повидавшего вида сварочные аппараты, если мы будем говорить про ПВХ. и посмотреть, какая фирма у этих станков, то есть это что-то там неизвестное, ну, опять же, обыватель-то он не разбирается в фирме, но, тем не менее, если человек как-то примерно понимает, какая продукция должна быть установлена, чья фирма должна быть на станках, то тоже стоит обратить внимание, потому что если где-то там собрано в каком-то соседнем гараже этот станок, mm-hmm. там какой-то ноунейм, да, ну, вряд ли он даст необходимую геометрию при сборке конструкции. Ну и третье, я бы обратил внимание на самих сборщиков, потому что иногда мы видим, что ну, сборщики работают как бы, знаете, с неохотой, как-то как будто бы из-под палки, и вот он с какой-то там, с каким-то, каким, не знаю, внутренним обязательством, нежеланием, вот угу. швыряет вот эту вот палку, ну, то есть швыряет там два, например, ПВХ-профиля, как-то нехотя вставляет их под сварочный аппарат, если это одноголовочный. И вот какие-то вот швыряние, вот это вот разбрасывание, какое-то такое...
10: Нервная обстановка, я бы
11: такое
10: сказал.
11: Такое пренебрежительное отношение. Ну, представляете, вы заходите на кухню, там вот повар продукты швыряет, нож бросает, что-то, как бы, ну, вряд ли блюдо получится вкусным. Ну, вот то же самое и с оконными конструкциями. А там уж, если хотите задать что-то дополнительное, ну, пожалуйста, можно спросить там, какой фирмы у вас оборудование, или там с какой страны у вас оборудование, а когда ваши сборщики проходили повышение квалификации, там, а сколько лет вы уже на рынке, а какая у вас гарантия, какие у вас сроки, ну и посмотреть, насколько вам...
10: А в ответ получить вопрос. Что-то много вопросов задаете.
11: Откуда вы пришли с такими вопросами? Да. Чего вы там наслушались, начитались?
10: Вот если вот пробировать всю ту информацию, которую мы сегодня поделились с нашими слушателями, вот три шага, которые должен слушатель сделать именно сегодня вечером, узнав о том, что все-таки зима уже близко, как бы нужно подобрать окна и так далее и тому подобное.
11: Три шага. Ну, первый постоянный шаг, если вы уже установили оконно-дверные конструкции, следите за уплотнителями и за фурнитурой. Не давайте запыляться и высыхать. Тогда ваши окна и двери прослужат очень-очень долго. Это первый момент. Второй момент. Сейчас нужно, если вы хотите устанавливать оконные конструкции, сейчас нужно посмотреть, ну, то есть, проживете ли вы со старыми окнами, то есть хотите ли вы вот эту вот очередную некомфортную зиму, да, если все-таки нет, то нужно сейчас принимать решение.
10: Уже сейчас.
11: Когда сейчас будет монтаж при нормальной температуре, когда сейчас, если вы будете находиться в помещении, особенно там есть маленькие дети, за окном там у нас 20-25 градусов, комфортная температура, пока будут делать демонтаж и пока будут делать монтаж конструкции. Это второй момент. И третий момент, ну, задуматься о том, что если уж вы устанавливаете окна, вот я вот всегда говорю, ну, не экономьте, ну, вы же не на год устанавливаете, не на два, не на пять, не на десять, ну, поставьте нормальный вы двухкамерный стеклопакет, но поставьте вы широкую серию там, потому что, если, вот сколько раз я вот видел, слышал, экономят на окне, да, ставят однокамерный стеклопакет, ставят узкую конструкцию, там какую-нибудь 60-ю, да, а ПВХ вместо 76-й, а потом думают, ну вот что же я вот сэкономил-то, а? Вот как вот приду домой, как вот сижу, смотрю телевизор или читаю что-нибудь, да, и слышу, как там машина
10: как проедет. Как соседи разговаривают.
11: Ну, как соседи разговаривают, это, конечно, вопрос к застройщикам.
10: Под окном,
11: я имел в виду. Под окном, да. Как соседи под окном разговаривают, машина проехала, еще какие-то шумы. И думаю, ну, что же вот я сэкономил тогда. И вот третье, чтобы не думать о том, что же вот я вот тогда сэкономил, не экономьте, господа.
10: Алексей, спасибо огромное. Спасибо вам. Сегодня обстоятельный был разговор. Да, друзья, готовимся к зиме, и пускай эта зима тоже у вас будет комфортной. Так что обязательно придете домой, посмотрите на свои окна. Может быть, пора уже их менять. Кто знает. Дорогие друзья, ну, а мы делаем прямо сейчас хороший такой перерыв музыкальный. Наслаждаемся хитами в эфире «Азия Плюс». И архитектура комфорта обещаем скоро обязательно вернется в ваши радиоприемники. Все, пока.
17: На Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
18: Ночной вайб и мощная электроника. Так звучит хит «Paid to Exit» от Брукс и Эстин. Полный бит и темная атмосфера делают эту песню идеальным саундтреком для ночного города.

0: Большой выбор стиральных машин в техноторговом центре «Волна» от мировых брендов. Максимально удобные и функциональные, различных габаритов и объемов загрузки. Выбери свою стиральную машину в торговых центрах «Волна». Телефон 44 610 55 55.
1: Хикмати Рус. Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус. Бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсуси Хамрахи Хамишаги.
3: بیار با عالم نتوان زیست هلالی، عالم با چی کراید اگر بیار نباشد؟ هلالی،
2: انتقال پول طریق بانک ایمون انترنشنل آسان و قلای است. هر انتقال نشانی محبت شما با هم دیگر است. بانک ایمون انترنشنل، دوستی مالیوی شما.
0: آسیا پلیس.

0: со Алтар Таджикистон Понзда.
1: Дар борай Фарух шунидет? Бонкаш бавай як миллион дод.
2: Маш фундан ки вай ба Дубай ба ва паймой бонк парвоз ка.
3: Кадом миллион? Кадом Дубай? Ба ман танхо 500 000 карз додан.
4: Карз барои тиҷорати шумо то 500 000 сомонӣ. Эсхата. Бонк барои наздикон.
1: Ҳамаш дар Эсхата онлайн.
0: Радио Азия Плюс. Радио Азия Плюс. Новости.
5: Добрый день, с новостями к этому часу в студии Тахмина Ахмадалиева. В начале выпуска коротко о главных событиях. Отечественные спортсмены завоевали еще 3 медали на азиатских играх. TAC International Group подарит покупателям квартир, автомобили и айфоны. В республике собрано около 114 тысяч тонн хлопка сырца. Далее подробности этих и других событий. Отечественные спортсмены завоевали 2 медали на соревнованиях по курашу на азиатских играх в Японии. Юсин Бабакалонов стал серебряным призером турнира, а Сарвар Абдушукуров завоевал бронзу. Также бронзовую медаль внес в копилку сборной боксер Акмал Убайдов. Таким образом, у нашей сборной 8 наград: 2 золотые, 3 серебряные и 3 бронзовые. TAC International Group объявляет о старте продаж недвижимости в новом многофункциональном комплексе Душанбе в National District, который строится на месте бывшего зеленого базара и запускает специальную программу для первых покупателей. Покупателям предусмотрены iPhone 18 Pro Max. Среди клиентов проекта также будут разыграны 35 автомобилей. Продажи стартуют 1 октября. Вместе с квартирой предусмотрено парковочное место. Первоначальный взнос от 30% и возможность рассрочки до 5 лет. Стоимость недвижимости начинается от $1500 США за квадратный метр. Также предусмотрена возможность ипотечного финансирования. Недвижимость могут приобретать не только местные, но и иностранные граждане. При покупке недвижимости стоимостью от $180 000 предусмотрена возможность получения вида на жительство в Таджикистане. В составе проекта предусмотрены 52 здания и сооружения, включая жилые объекты, торговые и деловые пространства, гостиницу, парк, озеро, а также образовательную инфраструктуру. В Душанбе проходит международный форум TouchTech, на котором представлены возможности и потенциал республики в области цифровых технологий, искусственного интеллекта, кибербезопасности и цифровой инфраструктуры. Форум призван содействовать привлечению отечественных и иностранных инвестиций для реализации приоритетных технологических проектов, укреплению международного сотрудничества, расширению государственно-частного сектора. В работе форума принимают участие руководители министерств и ведомств республики, а также предприниматели, инвесторы, эксперты из стран СНГ, Европейского Союза, США, Юго-Восточной Азии, региона Залива. На форуме эксперты представили опыт своих стран и организаций в разработке и внедрении цифровых решений и обменялись мнениями о возможностях адаптации передового опыта к потребностям и условиям Таджикистана. В республике собрано почти 29% от годового плана по хлопку. По состоянию на 28 сентября хлопкоровы собрали около 114 тысяч тонн хлопка сырца, об этом сообщает пресс-центр Министерства сельского хозяйства. Согласно плану, в этом году в стране предусмотрен сбор 395 тысяч тонн белого золота. Хлопок в республике выращивается на площади около 165 тысяч гектаров. В уборочной кампании задействованы более 115 тысяч сборщиков, а также различные виды хлопкоуборочной техники. Наибольший объем хлопка собран в Хатунской области, свыше 87 тысяч тонн, что составляет около 77% всего собранного урожая по стране. В в рамках подготовки к отборочному турниру Кубка Азии 28 года олимпийская сборная страны под руководством Убина Эргашева проведет два товарищеских матча в октябрьские дни ФИФА. 3 и 6 октября наши олимпийцы сыграют со сверстниками из Омана. Обе встречи состоятся в Маскате. Отметим, что отборочный турнир Кубка Азии 28 среди сборных до 23 лет пройдет в июне следующего года. Это была последняя информация к этому часу. Еще больше новостей смотрите и читайте на нашем сайте asiaplus.news или на наших страницах в соцсетях.
6: Тарона авали суатро роллер бароетон такдим мекунад. Роллер гармию осоиш багар як хонадон.

0: Малыши открывают мир, мы помогаем взрослым не растеряться. «Малыш в центре» – рубрика о родительстве и воспитании малышей. Полезные советы, поддержка и разговоры о самом важном – о детях и семье.
1: Партнер рубрики «Малыш в центре» – национальный бренд подгузников «Совпремиум».
2: Мальчикам только машинки, а девочкам только куклы. А что, если ваш сын захотел поиграть с куклой? Стоит ли говорить «нельзя», ведь ты же мальчик? И правда ли, что у игрушек есть пол? Поговорим об этом сегодня в рубрике «Малыш в центре». Здравствуйте, с вами Лола Абдуназарова. Представьте ситуацию. Ваш сын берет куклу и начинает с ней играть. Укладывает ее спать, кормит, катает в коляске. И у многих родителей может появиться вопрос. Почему ты играешь в куклы? Это ведь игра не для мальчиков. Но на самом деле дети выбирают игрушки не потому, что знают, какие из них для мальчиков, а какие для девочек. Они выбирают то, что им интересно. Машинки, конструкторы, куклы, кухня, мягкие игрушки – все это может быть частью детской игры. Через игру ребенок фантазирует, учится общаться, заботиться, придумывать истории и понимать окружающий мир. Стоит помнить, что жесткие рамки ограничивают фантазию ребенка и мешают ему осваивать важные жизненные навыки. Мальчикам полезно бывает катать коляски и качать кукол, чтобы учиться заботе и эмпатии, а девочкам – собирать конструкторы или запускать машинки для развития пространственного мышления. Детские психологи подтверждают, что игры с нетипичными игрушками никак не влияют на будущую ориентацию или гендерную идентичность ребенка. Поэтому не стоит делить игрушки на игрушки для мальчиков и для девочек. И если мальчику нравится играть в куклы, в этом нет ничего плохого. Возможно, он просто играет в заботу, укладывая малыша спать, кормит, лечит или гуляет с ним. Ведь задача игрушки не соответствовать чьим-то ожиданиям, а помогать ребенку играть, развиваться и познавать мир. Пусть у вашего малыша будет не правильная игрушка, а самая любимая. Играя, ваш малыш будет чувствовать себя комфортно в подгузниках «Совпремиум». Они оснащены индикатором влаги, который подсказывает, когда пора сменить подгузник.
1: Крепкий сон малыша – залог его здоровья и вашего спокойствия. Подгузники «Совпремиум» быстро впитывают влагу, остаются мягкими и дышащими всю ночь. А индикатор всегда подскажет, когда пора менять подгузник. «Совпремиум» – выбор заботливых родителей.
3: Радио «Азия плюс».

0: Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: Баста и моя Мишель. Если я буду танцевать. Танец здесь превращается в признание в любви. Среди всех людей герой хочет разделить этот момент только с одним человеком. А с кем танцевать сегодня вам, решайте под хорошую музыку на «Азия Плюс».

0: Идеальная бережная сушка вашего гардероба. Сушильные барабаны от Бико, Горенье, Bosch откроют вам непревзойденный результат сушки. Лучший помощник в холодное время года. Различный объем и дизайн. Подробности по номеру 44-610-55-55.
1: Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус, Бонки и Мон Интернешнл. И Мон Интернешнл. Эхсоси, Хамрахи и Хамишаги.
3: پشت پازن تخت کیکاووس را سر بده از کف مده ناموس را
2: انتقال پول طریق بانک ایمون انترنشنال آسان و کولای است هر انتقال نشانی محبت شما به هم دیگر است بانک ایمون انترنشنال دوستی مولیوی شما
4: در کشور و سراسر عالم تاجیکانه و صمیمانه آسیا پلوس

0: Обухаву дар Азия плюс. Сарпарасти баш маркази савдой техникой волна. Волна авзолятру эхсосному.
1: Салом шунавандагони азиз. Бинобайтил агенти обухавошиноси Тоҷикистон ҳавои шумо барноки бебориш хоҳад буд. Имшаб дар Хорух то 9 дараҷа гарм, дар Хуҷанд 13 дараҷа гарм, дар Бохтар 11 дараҷа гарм, дар Душанбе ва ноҳияҳои тобе ҷумҳурӣ 14 дараҷа гарм мешавад. Таби болидан асибатон.
2: Воплощай самые смелые фантазии в дизайне своей кухни. Стиль и эстетика, удобное расположение и эргономичность встраиваемой техники от Bosch, Garena, Beko, Samsung и Simfer в техноторговом центре «Волна». Доставка, установка, гарантии качества. «Волна» – техника вместе с вами.
3: Азия плюс. Харус. Я кадамба

0: Реклама дар Азия Плюс. Lion Energy маркидай сейюми буртиту фагой арзишмандро дар эфири мустакими радиои Азия Плюс баргузор мекунат. Бисту нугуми сентябр, соати хаждау панч. Дар мавджи як саду хафт ФМ дар Душанбе у Бохтар, ва як саду чору чор ФМ дар Худжанд. Ишти рук дурон рахамро азири сарпуши нушобай энергетики Lion Energy. Барахами панчоу панч панчо рамон мекунанд. Ва рамзи инфироди роба даст меоранд. Шарти асоси хамин аст ки сарпуши ухамон кали чагуру, то анджоми иқдом бояд нигоҳ дошт. Sony PlayStation 5, телевизор, iPhone ва мотоцикл соҳибони худро интизор аст. Мо ғолибонро дар эфири мустақим тариқи генератори арқоми тасодуфӣ муайян мекунем. Эфири мустақимро ҳамчунин тариқи Instagram дар сайфаи Lion Energy TJ тамошо кунед. Металл на складе, документы готовы, доставка по плану. Охан Сануат – надежный поставщик металлопроката для строительства по всему Таджикистану. Металл из Казахстана и России, конкурентные цены, собственный склад в Сагдийской области и быстрая доставка по всей стране. Чтобы стройка шла без лишних задержек, сертификаты, результаты лабораторных испытаний и полный комплект официальных документов. Охан Сануат – надежность без лишних слов. Телефон отдела продаж 77-888-68-88. Покупай баночку XL, регистрируй код из-под крышки на сайте xlenergy.asia или отправляй смс на номер 94-777-77. Напиши код из-под крышки, имя, фамилию и город и испытай свою удачу. Выиграй один из трех сертификатов на сумму 1000 самани. Каждую пятницу в 19.00 в прямом эфире нашего радио. Час XL Energy. Одна баночка, один шанс. Не упусти его. Подробности на сайте xlenergy.asia.
1: Сил панш соли и стекло лият. Панш соли им конят хо. Сьома мол шуморо ба концерти Бошукуҳи Идуна. Бахшида ба 35-умин солгарди истиқлолияти давлати Ҷумҳурии Тоҷикистон. Ва панҷ солагии сьома мол даъват менамояд. Шуморо шоми фаромӯшнашавандаи мусиқӣ, нерӯи баланд ва эҳсоси рангин интизор аст. Дар як саҳна ҳунармандони маҳбуб, Шабнами Сурайё, гурӯҳи Шамс ва меҳмони махсус аз Узбекистон, Далер Хонзода. Бурди тӯҳфаҳои арзишманд, фудзона бо таомҳои дӯстдошта, нушокиҳо ва фазои Идуна. Саҳна ва макон, 10 октябр, таваққуфгоҳи маркази савдо. Оғози чорабинӣ соати 16. Шарики генералӣ, бонки Душанбе Сити, шарики нушокиҳо сёма. Чиптаҳо алакай дар e-chipta.tj ва tiketon.tj. ҳамчунин дар нуқтаҳои ресепшени сёма мол. 35 соли истиқлолият, 5 соли имкониятҳо. Як ҷо ҷашн мегирем, як ҷашни бузург. ҳамроҳ бо сёма мол.
2: Ба ҳангоми тулӯи офтоб, вақте ки рӯзи нав сар мешавад, аз баландии қуллаҳо чашмаи поке ба пои онҳо мешорад. Анатис маҷрои чашмаи кӯҳиро аз қуллаҳо то қалбҳои шумо мебарад. Расонидани оби тозаи кулер барои хона ё корхонаи шумо.
3: Телефони тамос 84-84. Анатис, обе ки дар он лаззати зиндагист.
0: Купи Nitro Energy и выиграй один из трех сертификатов на 1000 самани. Найди код под защитным словом и зарегистрируй на сайте nitro.tj или отправляй смс на номер.
3: Обе кидарон лафати зиндагист.
0: Купи Nitro Energy и выиграй один из трех сертификатов на 1000 самани. Найди код под защитным словом и

0: Коротко о главном.
1: Отечественные спортсмены завоевали еще 3 медали на азиатских играх. В Душанбе проходит международный форум «TouchTech». TAC International Group подарит покупателям квартир, автомобили и айфоны. Товарооборот Таджикистана и Ферганской области Узбекистана с начала года превысил 400 миллионов долларов. В республике собрано около 114 тысяч тонн хлопка сырца. Подробности этих и других событий в начале каждого часа на радио «Азия Плюс».
2: Безналичные расчеты вместе с банком «Арвант». Скачивайте приложение «Арвант» и совершайте денежные переводы, банковские операции, оплачивайте коммунальные платежи, госуслуги и расплачивайтесь в магазинах. Банк «Арвант». Наша поддержка – ваш успех. Осень звучит ярко. «Азия Плюс».

0: бош шарики Нури Зулол тақдим мешавад. Оби Зулоли Тоҷикистон сарвату дорои бузурги миллӣ аст ки мисли Истиқлол азиз аст ва гиромӣ. Муборак бод 35-умин солгарди Истиқлоли давлатии Тоҷикистон. Нури Зулол.
1: Олами дақиқ.
0: Коммерсбанк Тоҷикистон шарики ин бахш шуморо бо 35-умин солгарди Истиқлоли давлатии Тоҷикистон таҳният мегӯяд. Поянда бод Истиқлоли Тоҷикистон. 25.19 сония.
2: Ба навраси 15 солаи ҳиндӣ Ариан Шукла 25.19 сония лозим шуд, то дар зеҳнаш ҷамъбасти 50 адади 5 рақамро анҷом диҳад. Бе калькулятор, бе қоғаз, танҳо дар зеҳн. Ин рекорди расмии ҷаҳонӣ мебошад. وقتی ما بعضاً برای سنجیدنی 8x6 کلکولیاتر رو میکوشویم، کسی در طرف دیگری جهان در 25 ثانیه میتواند 50 مثالی عبارت از عددی 5 رقم رو حل کند.
0: کامرس بانک تاجیکستان فرزند استقلال دولتی تاجیکستان است. آن برای ما ارزش بزرگ و مایه افتخار است. از خدمت رسانی های با صفت و زمانوی مالیوی بانک ما استفاده برید و به زندگی بهتر و شایسته برسید. کامرس بانک تاجیکستان 2200 یا cbt.tj. реклама дар Азия Плюс.
3: Мазаҳои нави шеф-бургерро пешвоз гиред. Пикл ранч ва бафало ранч. Таъми наве ки бояд ҳатман бичашӣ. Фурсатро аз даст наде. Танҳо дар KFC.
4: شما سولفه شدید و آن نه تنها شما را ناراحت میکند. شربت برمیسال سولفه را رفع، نفس کشی را آزاد، خشکی گلو را برطرف میکند. خودی آنه که سولفه نبود. خواهید که سولفه برطرف شود در حال با شما یاری میدهد برمیسال.
5: В честь 35-летия государственной независимости Республики Таджикистан микрокредитная депозитная организация Эмин Сармуя запускает специальную акцию по депозиту Истиклолият. Воспользуйтесь выгодными условиями. 20% годовых. Срок размещения до 1 года. Спешите. Акция по просьбам клиентов продлена до 1 октября текущего года. Сохраните и приумножьте свои сбережения на выгодных условиях вместе с Эмин Сармоя.
6: Excel ро ту мехариву, ту фаро азмо мегири. Excel ро харида рамзи зери сарпушро дар сомаи Excel Energy нукта Азия бақайд гир. Ва ё онро дар шакли SMS бо навиштани ному насаб ва шаҳри истиқомат ба рақами 94-700-777-77 равон кун. Бахтадро бисанҷ ва яке аз се сертификатро бо арзиши 1000 сомонӣ бурд кун. Ҳар рӯзи ҷумъа соати 19 дар эфири радиои мо соати Excel Energy رو انتظار باش. یک ظرف ایکسل یک شانسی برده است. اون رو از دست نده.
7: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tj.
8: Покупай баночку Excel, регистрируй код из-под крышки на сайте excelenergy.asia или отправляй смс на номер 94-777-77.
9: Напиши код из-под крышки, имя, фамилию и город и испытай свою удачу.
8: Выиграй один из трех сертификатов на сумму 1000 сомани. Каждую пятницу в 19.00 в прямом эфире нашего радио.
9: Час Excel Energy. Одна баночка, один шанс.
8: Не упусти его. Подробности на сайте excelenergy.asia.
0: Рахами телефоны и дорая реклама.
10: Чилюяк, чилюяк.
11: Твой стиль. Радио Азия Плюс.

0: Суат дар Тоҷикистон ҳафта.
1: Дар бораи Фарух шунидед? Бонкаш ба вай 1 миллион дод.
2: Ман шунидам ки вай ба Дубай бо ҳавопаймои бонк парвоз кард.
3: Кадом миллион? Кадом Дубай? Ба ман танҳо 500 ҳазор қарз додам.
4: Қарз барои тиҷорати шумо то 500 ҳазор сомонӣ. Эсхата. Бонк барои наздикон.
1: Ҳамаш дар
5: Эсхата. Кто сказал, что офис?
0: Радио Азия Плюс. Радио Азия Плюс. Новости.
6: Добрый вечер. С новостями к этому часу в студии Тахмина Хунвалиева. Отечественные спортсмены завоевали 2 медали в соревнованиях по курашу на Азиатских играх в Японии. Юсин Бабакалонов стал серебряным призером турнира, а Сарвар Абдушукуров завоевал бронзу. Также бронзовую медаль внес в копилку сборной боксер Акмал Убайдов. Таким образом, у сборной республики 8 медалей Азиатских игр – 2 золотые, 3 серебряные и 3 бронзовые. В Душанбе проходит международный форум «Тач-Тех», на котором представлены возможности и потенциал республики в области цифровых технологий, искусственного интеллекта, кибербезопасности и цифровой инфраструктуры. Форум призван содействовать привлечению отечественных иностранных инвестиций для реализации приоритетных технологических проектов, укрепления международного сотрудничества и расширения государственно-частного сектора. В работе форума принимают участие руководители министерств и ведомств республики, а также предприниматели, инвесторы и эксперты из стран СНГ, Европейского Союза, США, Юго-Восточной Азии и региона Залива. На форуме эксперты представили опыт своих стран и организаций в разработке и внедрении цифровых решений и обменялись мнениями о возможностях адаптации передового опыта к потребностям и условиям Таджикистана. TAC International Group объявляет о старте продаж недвижимости в новом многофункциональном комплексе Душанбе International District, который строится на месте бывшего зеленого базара и запускает специальную программу для первых покупателей. Покупателям предусмотрены iPhone 18 Pro Max. Среди клиентов проекта также будут разыграны 35 автомобилей. Продажи стартуют 1 октября. Вместе с квартирой предусмотрено парковочное место. Первоначальный взнос от 30% и возможность рассрочки до 5 лет. Также предусмотрена возможность ипотечного финансирования. Недвижимость смогут приобретать не только местные граждане, но и иностранцы. При покупке недвижимости стоимостью от 180 тысяч долларов предусмотрена возможность получения вида на жительство в Таджикистане. В составе проекта предусмотрены 52 здания и сооружения, включая жилые объекты, торговые и деловые пространства, гостиницу, парк, озеро и образовательную инфраструктуру. Общий объем товарооборота между Таджикистаном и Ферганской областью Узбекистана с начала года превысил 400 миллионов долларов. Об этом стало известно на встрече председателя Сагдийской области Раджаба Ахмадзода с хакимом Ферганской области Узбекистана Хайрулло Базоровым. Особое внимание собеседники на встрече уделили развитию сотрудничества в сфере промышленности и сельского хозяйства, увеличению объемов торговли, проведению совместных семинаров и консультаций, а также развитию туризма и реализации совместных проектов. В республике собрано почти 29% от годового плана по хлопку. По состоянию на 28 сентября хлопкоробы собрали около 114 тысяч тонн хлопка-сырца, сообщает пресс-центр Министерства сельского хозяйства. Согласно плану, в этом году в стране предусмотрен сбор 395 тысяч тонн белого золота. Хлопок в республике выращивается на площади около 165 тысяч гектаров. В уборочной кампании задействовано более 115 тысяч сборщиков, а также различные виды хлопкоуборочной техники. Наибольший объем хлопка собран в Хатлонской области – свыше 87,5 тысяч тонн, что составляет около 77% всего собранного урожая по стране. Это была последняя информация к этому часу. Еще больше новостей смотрите и читайте на нашем сайте asiaplus.news или на наших страницах в соцсетях.
7: Тарунаи аввали суатро роллер бароятон тақдим мекунад. Роллер гармии осоиш ба ҳар як хонадон.

0: реклама дар Азия Плюс.
1: Духтарджон, аз дарди сар ягон чи дорем?
2: Албатта, пардифен.
1: О, пардифен? Тестар биор.
2: Модарджон, чи хелаш дуруст аст? Пардифен барои дарди сар ё пардифен аз дарди сар?
1: Фарқаш чи? Муҳим он ки пардифен кумак кунад. Ба ман аз дарди сар, ба бибият аз дарди боғумҳо, ба кӯдакон аз шамолкашӣ.
2: Ба ман бошад, пардифен аз дарди дандон кумак кард.
1: Диди, пардифен бояд дар ҳар хонадон бошад. Зудтар биёр.
3: Пардифен, доруи универсали зидди дард ва шамолкашӣ. Аз дорухонаҳои шаҳр пурсон шавед. Пардифен, аз дард ва таб.
4: Работа не ждёт. Кино не любит пауз. Игра не прощает лагов. А бизнес тем более. Поэтому выбирайте интернет, который успевает за вами. Истера – стабильный интернет для дома и бизнеса. Современные IT-решения и поддержка 24/7. Работайте, смотрите, общайтесь, развивайтесь. Истера – интернет в вашем темпе. Подробнее на istera.tj. Купи Nitro Energy и выиграй один из трех сертификатов на 1000 сумани. Найди код под защитным слоем и зарегистрируй на сайте nitro.tj. Или отправляй смс на номер 93-959-0000 с именем кодом и городом. Розыгрыш проходит каждую пятницу в 19:30 в прямом эфире нашего радио. Одна банка, один шанс. Не упусти его. Подробности на сайте nitro.tj.
5: Мазовой новишев бургеро пеш возгирет. Пикл ранч ва баффало ранч. Там и навеки боят хатман бичаши. Фурсатро аздас наде. Танхо дар KFC.
6: Шунидед, ин садои пардохти насли наваст. Бонки байналмилалии Тоҷикистон Apple Pay-ро муарифӣ мекунад. Корти байналмилалии IBT-ро ба Apple Pay илова кунед ва харидҳоро бо iPhone ё Apple Watch зуд, қулай ва бехатар пардохт намоед. Ҳанӯз корти IBT надоред? Худи ҳамин рӯз онро гирифта, пардохтҳои навро оғоз кунед. Муфассал бо рақами 1155.
0: Рақами телефони идораи реклама 41 41. Азия Плюс. Ҳар рӯз як қадам ба

0: «Азия Плюс» представлен техноторговым центром «Волна».
1: Айова, мы. Песня о моменте, когда отношениям нужна определенность. Либо у двоих есть настоящее мы, либо пора признать, что будущего нет. О чувствах без полутонов. Айова с хитом «Мы».

0: Реклама Дар Азия Плюс.
1: 35 лет независимости. 5 лет возможностей. Сиома Молл приглашает вас на грандиозный праздничный концерт, посвященный 35-летию независимости Республики Таджикистан и 5-летию Сиома Молл. Вас ждет незабываемый вечер музыки, энергии и ярких эмоций. На одной сцене любимые артисты Шабнами Сурайо, группа Шамс и специально приглашенный гость из Узбекистана Далер Хонзода. Большой розыгрыш подарков и ценных призов. Фудзона с любимыми блюдами, напитками и праздничной атмосферой. Дата и место – 10 октября, парковка торгового центра. Начало мероприятий – 16:00. Генеральный партнер – Душанбе Сити Банк. Напиточный партнер – Сиома. Билеты уже в продаже на echipta.tj и tikiton.tj, а также на стойке ресепшена Сиома Молл. 35 лет независимости, 5 лет возможностей. Празднуем вместе. Один большой праздник вместе с Сиома Молл.
0: Металл на складе, документы готовы, доставка по плану. Охан Сануат – надежный поставщик металлопроката для строительства по всему Таджикистану. Металл из Казахстана и России. Конкурентные цены, собственный склад в Сагдийской области и быстрая доставка по всей стране. Чтобы стройка шла без лишних задержек, сертификаты, результаты лабораторных испытаний и полный комплект официальных документов. Охан Сануат – надежность без лишних слов. Телефон отдела продаж 77-888-68-88.
2: Ты создаешь красоту, наполняешь мир гармонией и светом. И твое здоровье – это твоя сила. Линдовид для женщин – это баланс витаминов и минералов, который помогает тебе сиять каждый день. Витамины группы В и А, биотин, железо и цинк. Красота и здоровье кожи, волос и ногтей. Энергия, легкость и хорошее самочувствие. Будь в гармонии с собой. Линдовид для женщин – твой источник красоты и энергии. Спрашивайте в аптеках вашего города.
3: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер – доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tj.
4: Рахами телефон и дорая реклама.
0: Чилюяк, чилюяк. Осень не ставит жизнь на паузу. Она просто меняет саундтрек. Азия Плюс. Твой саундтрек осени.

0: Пока малыши открывают мир, мы помогаем взрослым не растеряться. «Малыш в центре» – рубрика о родительстве и воспитании малышей. Полезные советы, поддержка и разговоры о самом важном – о детях и семье.
1: Партнер рубрики «Малыш в центре» – национальный бренд подгузников «Совпремиум».
0: Мальчикам только машинки, а девочкам только куклы. А что, если ваш сын захотел поиграть с куклой? Стоит ли говорить «нельзя», ведь ты же мальчик? И правда ли, что у игрушек есть пол? Поговорим об этом сегодня в рубрике «Малыш в центре». Здравствуйте, с вами Лола Абдуназарова. Представьте ситуацию. Ваш сын берет куклу и начинает с ней играть. Укладывает ее спать, кормит, катает в коляске. И у многих родителей может появиться вопрос. Почему ты играешь в куклы? Это ведь игра не для мальчиков. Но на самом деле дети выбирают игрушки не потому, что знают, какие из них для мальчиков, а какие для девочек. Они выбирают то, что им интересно. Машинки, конструкторы, куклы, кухня, мягкие игрушки – все это может быть частью детской игры. Через игру ребенок фантазирует, учится общаться, заботиться, придумывать истории и понимать окружающий мир. Стоит помнить, что жесткие рамки ограничивают фантазию ребенка и

0: Хит на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: Проще! Елка тепло напоминает. Иногда счастье начинается с простого решения. Не усложнять, выдохнуть и жить легче.

0: Большой выбор стиральных машин в техноторговом центре «Волна» от мировых брендов. Максимально удобные и функциональные, различных габаритов и объемов загрузки. Выбери свою стиральную машину в торговых центрах «Волна». Телефон 44 610 55 55.
1: Хикмати Рус. Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус. Бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсуси Хамрахи Хамишаги.
3: گر غبار خاطری از دوستان بینی مرنج، که از دعای دشمنان بهتر بود دشنام دوست. زیبو نیسا.
2: انتقال پول طریق بانک ایمون انترنشنال آسان و قلای است. هر انتقال نشانی محبت شما به هم دیگر است. Бонки ایمون انترنشنال. دوستی مولیوی شما.
4: Осень не ставит жизнь на паузу.
5: Она просто меняет саундтрек.
4: «Азия Плюс» – твой саундтрек осени.

0: Реклама Дар Азия Плюс.
1: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер. Доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер. На шаг впереди. Всегда. Подробнее на roller.tj.
2: Ты живешь в активном ритме, ставишь перед собой цели и достигаешь их, но организму нужна поддержка. Линдовид для мужчин – комплекс витаминов и минералов с женьшенем, который помогает поддерживать высокий уровень энергии и выносливости, усиливать защитные силы организма, легко справляться со стрессом. Будь на пике своих возможностей. Линдовид для мужчин – твоя энергия, твоя сила.
3: Спрашивайте в аптеках вашего города.
4: Рахами телефонии дорая реклама.
5: Чилуяк, чилуяк.
6: Басу ба Росси ва мубоҳисаҳо ҳамеша ҷолиб ва омӯзанданд. Шарт нест ки нигоҳҳо ҳама монанд бошанд, балки шарт он аст ки далелҳо муътамад ва назарҳо асоснок бошанд. Аммо, вале, шоу барномаи мубоҳисавӣ бо Нигина Мамаҷонова ва Субҳон Ҷалилов ҳар ҳафта рӯзҳои панҷшанбе аз соати 10 то 11.
7: Осень звучит ярко. Азия Плюс.

сказал, что осень – повод грустить? Мы объявляем сезон улыбок, музыки и хорошего настроения. «Азия Плюс». Включи осень на 100%.

0: Россия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: Диджей Годжа, Джейсон Деруло и Мелоди «Мичико». Песня о мгновенном притяжении, флирте и знакомстве, которое начинается с одного взгляда. Добавляем легкую влюбленность в эфире «Азия Плюс» с хитом «Мичико».

0: уникальная бережная сушка вашего гардероба. Сушильные барабаны от Бико, Горения, Bosch откроют вам непревзойденный результат сушки. Лучший помощник в холодное время года. Различный объем и дизайн. Подробности по номеру 44-610-55-55.
1: Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикматирус, Бонки и Мон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсуси Хамрахи Хамишаги.
3: تو رنج تحمل نکنی، گنج نبینی، تو شب نرود، صبح پدیدار نگردد. سعدی.
2: انتقال پول طریق بانک ایمون اینترنشنال آسان و قلای است. هر انتقال نشانی محبت شما به هم دیگر است. بانک ایمون اینترنشنال، دوستی مالیوی شما.
4: سلوشی، چوستوی، تانسوی.
5: رادیو.

0: Реклама дар Азия Плюс. 35 соли истиқлолият, 5 соли имкониятҳо. Сёма мол шуморо ба концерти бошукӯҳи Идона бахшида ба 35-умин солгарди истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон ва 5-солагии Сёма мол даъват менамояд. Шуморо шоми фаромӯшан шавандаи мусиқӣ, нерӯи баланд ва эҳсоси рангин интизор аст. Дар як саҳна ҳунармандони маҳбуб, Шабнами Сураё, гурӯҳи Шамс ва меҳмони махсус аз Узбекистон, Далер Хонзода. Борди тӯҳфаҳои арзишманд, фудзона бо таомҳои дӯстдошта, нӯшокиҳо ва фазои Идона. Саҳна ва макон: 10 октябр, таваққуфгоҳи маркази савдо. Оғози чорабинӣ соати 16. Шарики генералӣ, бонки Душанбе Сити. Шарики нӯшокиҳо, Сёма. Чиптаҳо алакай дар yechipta.tj ва tiketon.tj, ҳамчунин дар нуқтаҳои ресепшени Сёма мол. 35 соли истиқлолият, 5 соли имкониятҳо. Як ҷо ҷашн мегирем, як ҷашни бузург. همراه با سیوما مول.
1: با هنگامی طلوع آفتاب وقتی که روزی نو سر می شود، از بلندی قله ها چشمه پوکه با پایان ها می شورد. آناتیس مجروی چشمه کوهی را از قله ها تا قلب های شما می برد. رسوندن او بیتوزه کولر برای خونه یا کارخانه شما.
2: تلفن تماس 8484. آناتیس، آبی که در آن لذت زندگی است.
3: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tj.
0: Рахами телефонии Дора и реклама. Чилюяк, чилюяк.
4: Радио со вкусом Востока.
5: Азия Плюс.
4: Радио Азия Плюс.

0: شرکتی آبی زلال همه شما را با جشن 35 سالگی استقلال دولتی تاجیکستان صمیمانه تهنیت میگوید. این ارزش بزرگ را به خاطر بقای دولت و ملت باید حفظ کرد و گرامی داشت. استقلال مبارک است.
1: реклама дар Азия Плюс.
0: Хонаи худро бо барқи доимӣ таъмин кунед. Бо ширкати ZSCD ба истифодаи нерӯи офтобӣ гузаред. ZSCD намояндаи расмии ширкатҳои пешсафи соҳаи нерӯи офтобӣ Ryzen ва Goodwill буда, барои таъмини хонаи шумо бо барқи доимӣ 4 маҷмӯи муосиро пешниҳод мекунад. Ҳамин ҳоло тахфифи махсус оғоз шуд. 20 маҷмӯа бо 20% тахфиф пешниҳод мешавад. Фурсатро аз даст надиҳед ва хонаи худро бо барқ таъмин кунед. Ба ҳар як маҷмӯа 5 сол кафолат дода мешавад. CD تجربه ما آسودگی خاطری شما. تفصیلات با رقم 999-255-552.
2: Дети – это энергия, любопытство и постоянное движение. А чтобы они росли здоровыми и сильными, им нужны витамины. Вкусная поддержка для маленьких чемпионов. Помогает при умственной и физической нагрузке, поддерживает иммунитет в период роста, полезен при нерегулярном питании. Легкий, вкусный, полезный линдовид сироп. Дети любят вкус, мамы – результат. Спрашивайте в аптеках вашего города.
3: با هنگامی طلوع آفتاب وقتی که روزی نو سر می شود از بلندی قله ها چشمه پوکه با پایان ها می شورد. آناتیس مجرای چشمه کوهی را از قله ها تا قلب های شما می برد. رسوندن او بیتوزه کولر برای خونه یا کارخانه شما.
4: تلفن تماس 84-84. آناتیس آبی که در آن لذت زندگی است.
0: رقم تلفن اداره رکلامه 41-41.
5: Басу ба расӣ ва мубоҳисаҳо ҳамеша ҷолиб ва омӯзанданд. Шарт нест ки нигоҳҳо ҳама монанд бошанд, балки шарт он аст ки далелҳо муътамад ва назарҳо асоснок бошанд. Аммо вале шоу барномаи мубоҳисавӣ бо Нигина Мамаҷонова ва Субҳон Ҷалилов ҳар ҳафта рӯзҳои панҷшанбе аз соати 10 то 11.
6: Сказал, что осень – повод грустить. Мы объявляем сезон улыбок, музыки и хорошего настроения. «Азия Плюс». Включи осень на 100%.

0: Малыши открывают мир, мы помогаем взрослым не растеряться. «Малыш в центре» – рубрика о родительстве и воспитании малышей. Полезные советы, поддержка и разговоры о самом важном – о детях и семье.
1: Партнер рубрики «Малыш в центре» – национальный бренд подгузников «Совпремиум».
0: Мальчикам только машинки, а девочкам только куклы. А что, если ваш сын захотел поиграть с куклой? Стоит ли говорить «нельзя», ведь ты же мальчик? И правда ли, что у игрушек есть пол? Поговорим об этом сегодня в рубрике «Малыш в центре». Здравствуйте, с вами Лола Абдуназарова. Представьте ситуацию. Ваш сын берет куклу и начинает с ней играть. Укладывает ее спать, кормит, катает в коляске. И у многих родителей может появиться вопрос. Почему ты играешь в куклы? Это ведь игра не для мальчиков. Но на самом деле дети выбирают игрушки не потому, что знают, какие из них для мальчиков, а какие для девочек. Они выбирают то, что им интересно. Машинки, конструкторы, куклы, кухня, мягкие игрушки – все это может быть частью детской игры. Через игру ребенок фантазирует, учится общаться, заботиться, придумывать истории и понимать окружающий мир. Стоит помнить, что жесткие рамки ограничивают фантазию ребенка и мешают ему осваивать важные жизненные навыки. Мальчикам полезно бывает катать коляски и качать кукол, чтобы учиться заботе и эмпатии, а девочкам – собирать конструкторы или запускать машинки для развития пространственного мышления. Детские психологи подтверждают, что игры с нетипичными игрушками никак не влияют на будущую ориентацию или гендерную идентичность ребенка. Поэтому не стоит делить игрушки на игрушки для мальчиков и для девочек. Если мальчику нравится играть в куклы, в этом нет ничего плохого. Возможно, он просто играет в заботу, укладывая малыша спать, кормит, лечит или гуляет с ним. Ведь задача игрушки не соответствовать чьим-то ожиданиям, а помогать ребенку играть, развиваться и познавать мир. Пусть у вашего малыша будет не правильная игрушка, а самая любимая. Играя, ваш малыш будет чувствовать себя комфортно в подгузниках «Совпремиум». Они оснащены индикатором влаги, который подсказывает, когда пора сменить подгузник.
1: Крепкий сон малыша – залог его здоровья и вашего спокойствия. Подгузники «Совпремиум» быстро впитывают влагу, остаются мягкими и дышащими всю ночь. А индикатор всегда подскажет, когда пора менять подгузник. «Совпремиум» – выбор заботливых родителей.
2: Хит на Азия Плюс. Представлен техноторговым центром «Вауна».
3: Танцует под шаде танц, прямо на мне танц.
1: Яркий музыкальный союз «By India», «Хчо» и «Мод» подарили слушателям трек с особой атмосферой и красивой мелодией. Сегодня «Шаде» уверенно звучит в плейлистах, а ее припев многие узнают с первых ног.

0: Уникальная бережная сушка вашего гардероба. Сушильные барабаны от Бико, Горенье, Bosch откроют вам непревзойденный результат сушки. Лучший помощник в холодное время года. Различный объем и дизайн. Подробности по номеру 44 610 55 55.
1: Радио «Азия плюс».

0: Это голос. Иногда тихий, иногда неудобный. Это голос, который появляется, когда человек долго молчал. Недо – это там, где тебя выслушают, поймут и не осудят. Недо с психологом Нигиной Мамаджановой.
1: Здравствуйте, дорогие слушатели программы «Недо». Унылая пора очей очарования. Интересно, а если бы у Пушкина был бы свой психолог, какие строки он бы написал об осени? Ну, шутки шутками, но все же многие воспринимают осень как что-то грустное. Но если посмотреть на осень иначе, осень – это не про конец. Говоря языком психологии, природа не пытается удержать листья. Она отпускает то, что больше не нужно. А что делает человек? А человек часто делает совсем наоборот. Мы продолжаем держаться за старые отношения, старые обиды, старые роли, даже за старые представления о себе. Иногда необходимо что-то отпустить, чтобы освободить место для нового. Можно отпустить чувство вины, чужие ожидания, постоянное желание всем понравиться или старую обиду, например, и даже представление о том, каким обязательно должен быть следующий этап нашей жизни. Осень напоминает нам о естественном цикле. Есть время расцветать, есть время действовать, есть время собирать плоды, а есть время остановиться и подумать. Поэтому вместо вопроса «почему все это заканчивается?» можно сказать «так, что-то новое меня ждет». Потому что осень – это не только про увядание, это время перемен, переосмысления и подготовки к новому этапу жизни. На этом все, мои дорогие слушатели. С вами была Нигина и программа «Недо». До завтра в это же время.
0: Понимание – это не слабость, это начало свободы. «Недо» с Нигиной Мамаджановой.
2: Твой стиль. Радио «Азия плюс».

چون هدیه تاریخ با بخت ملت، این مردی شریف امام علی رحمان است.

0: شرکتی آبی زلال همه شما را با جشن 35 سالگی استقلال دولتی تاجیکستان صمیمانه تهنیت میگوید. این ارزش بزرگ را به خاطر بقای دولت و ملت باید حفظ کرد و گرامی داشت. استقلال مبارک است.
1: Реклама «Дар Азия Плюс».
2: Когда тебя мучает жажда, ты думаешь о ней?
3: Я не только думаю о ней, я ее еще и употребляю.
2: Даже так? А я думала, ты верен мне.
3: Я верен своему вкусу.
4: Легкая по вкусу, чистая по природе. Зарядитесь силой гор. Анатис из надежных источников. С ней свободно и легко. Это больше, чем просто вода.
5: Вода с доставкой на дом и в офис.
6: Телефон колл-центра
5: 84-84.
4: Анатис. Вода, в которой живет вкус жизни.
0: Рахами телефона и дорогая реклама. Чилюяк, чилюяк.
7: Осень звучит ярко. Азия Плюс.

0: «Азия Плюс» представлен техноторговым центром «Волна».
1: KDDK «Бамбалео». Трек о свободе движений и желании отпустить лишние мысли. Иногда все, что нужно, перестать все контролировать и просто танцевать. Делаем именно так под хит

0: техноторговом центре «Волна» вы найдете холодильник, который идеально впишется в ваш стиль жизни. Свыше 200 моделей в ассортименте ждут вас. От компактных моделей для небольших кухонь до просторных двухкамерных и стильных «Сайд-бай-сайд». «Волна» – ваш гид в мире холодильников.
1: Хикмати Рус. Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус, Бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсоси Хамрахи Хамишаги.
3: Нахарки чехра барафрухт, дилбари донат. Нахарки ойи насозат, сикандари донат. Офис.
2: Интиқоли пул тариқи Бонки Имон Интернешнл осон ва қулай аст. Ҳар интиқол нишони муҳаббати шумо ба ҳамдигар аст. Бонки Имон Интернешнл, дӯсти молиявии шумо.
0: Радио Азия Плюс.

0: حیوانم، نمیتوانم به تو بمانم، نامی تو دایی ویدی زبانم.
1: Пока осень рисует яркими красками, мы рисуем твой день музыкой. Радио «Азия плюс».

0: هر روز یه قدم به پیش. Азия Плюс.
1: Я смотри вокруг, так нет таких, как я. Меня можно притянуть, но так просто потерять. Не упускай момент, удиви меня сейчас. Твое тело инструмент, покажи, покажи, что ты можешь делать.

0: Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: Баста и моя Мишель. Если я буду танцевать. Танец здесь превращается в признание в любви. Среди всех людей герой хочет разделить этот момент только с одним человеком. А с кем танцевать сегодня вам, решайте под хорошую музыку на «Азия Плюс».

осень. Повод грустить. Мы объявляем сезон улыбок, музыки и хорошего настроения. Азия Плюс. Включи осень на 100%.

0: Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: Мадонна и Мартин Гаррикс. «Бизер» – песня о странной любви, которую вроде бы удалось остановить в прошлом, но чувства продолжают возвращаться. Что из этого получилось у Мадонны и Мартина Гаррикса, услышим прямо сейчас.

0: Большой выбор стиральных машин в техноторговом центре «Волна» от мировых брендов. Максимально удобные и функциональные, различных габаритов и объемов загрузки. Выбери свою стиральную машину в торговых центрах «Волна». Телефон 44 610 55 55.
1: Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус, Бонки и Мон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсуси, Хамрахи и Хамишаги.
3: Олами ро як сухан вайрон кунад. Рубахони мурдаро шейрон кунад. Мавлоно.
2: Интиқоли пул тариқи Бонки Имон Интернешнл осон ва қулай аст. Ҳар интиқол нишони муҳаббати шумо ба ҳамдигар аст. Бонки Имон Интернешнл, дӯсти молиявии шумо.
4: Ҳамсафари субҳ, шарики кору тиҷорат, ҳамроҳи шом. Дар ҳама ҷо. Азия Плюс.

0: Яркие краски осени и заряжайся энергией на радио Азия Плюс.
1: Со Адар Тоджикистон бисту чор.
2: Дар бурай фарух шунидет. Бонкаш бабай як миллион дот.
3: Машун данки ваба Дубай бава в паймуй бонк парвозка.
4: Кедон миллион. Кедон Дубай. Баман танхо 500 000 карз додан.
5: Карз барои тиҷорати шумо то 500 000 сомонӣ. Эсхата. Бонк барои наздикон.
2: Ҳамаш дар Эсхата онлайн.
0: Voice. Радио Азия Плюс.

0: Ролер истесол кунандай муваффакит дару тереза, аз профил хуй босифат ва уствор. Ролер. Гармию осоиш бахар як хонадон.
1: Твой стиль. Радио Азия Плюс.

сказал, что осень – повод грустить. Мы объявляем сезон улыбок, музыки и хорошего настроения. «Азия плюс». Включи.

0: Хит на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: I Can Wait. Боб Синглер и Киза поют о притяжении, которое невозможно скрывать. Хочется сказать все прямо сейчас и не ждать ни секунды. А что тянуть? Слушаем притягательный хит в эфире «Азия Плюс».

0: Уникальная бережная сушка вашего гардероба. Сушильные барабаны от Бико, Горения, Bosch откроют вам непревзойденный результат сушки. Лучший помощник в холодное время года. Различный объем и дизайн. Подробности по номеру 44-610-55-55.
1: Хикмати-Рус. Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати-Рус, Бонки и Мон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсоси Хамрахи и Хамишаги.
3: بهترین گوهر گنجینه هستی سخن است. گر سخن جان نبود مرده چرا خاموش است. سلیم تهرانی.
2: انتقال پول طریق بانک ایمون اینترنشنال آسان و کولای است. هر انتقال نشان محبت شما با هم دیگر است. بانک ایمون اینترنشنال، دوستی مولیوی شما.
1: Танцуй с нами. Азия Плюс.

0: Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: Диджей Годжа, Джейсон Деруло и Мелоди «Мичико». Песня о мгновенном притяжении, флирте и знакомстве, которая начинается с одного взгляда. Добавляем легкую влюбленность в эфире «Азия Плюс» с хитом «Мичико».

وطنداری است، وطنداری. رهی آسان شدی مشکلی خود را همه جور

0: Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: KDDK «Бамбалео». Трек о свободе движений и желании отпустить лишние мысли. Иногда все, что нужно, перестать все контролировать и просто танцевать. Делаем именно так под хит «Бамбалео».

0: Большой выбор стиральных машин в техноторговом центре «Волна» от мировых брендов. Максимально удобные и функциональные, различных габаритов и объемов загрузки. Выбери свою стиральную машину в торговых центрах «Волна». Телефон 44-610-55-55.
1: Хикмати Рус. Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус, Бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсуси Хамрахи Хамишаги.
3: پشت پازن تخت کیکاووس را سر بده، از کف مده ناموس را.
2: انتقال پول طریق بانک ایمون انترنشنال آسان و قلای است. هر انتقال نشانی محبت شما به هم دیگر است. بانک ایمون انترنشنال، دوستی مولیوی شما.
1: Радио со вкусом Востока. Азия Плюс. Радио Азия Плюс.

сказал, что осень – повод грустить. Мы объявляем сезон улыбок, музыки и хорошего настроения. Азия Плюс. Включи осень на 100%. I heard Jesus did cocaine on a night out. Eyes wide open, dilated, but he's fine now.

0: Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: Медуза и Генри Камомайл. Don't wanna go home. История о ночи, которую совсем не хочется заканчивать. Герой просит остаться еще немного и продлить этот момент вдвоем. Домой пока не спешим. Остаемся на волне. Азия Плюс.

0: Идеальная бережная сушка вашего гардероба. Сушильные барабаны от Бико, Горенье, Bosch откроют вам непревзойденный результат сушки. Лучший помощник в холодное время года. Различный объем и дизайн. Подробности по номеру 44-610-55-55.
1: Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикматирус, Бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсоси Хамрахи Хамишаги.
3: بطبعم هیچ مضمون بهزی لب بستن نمی آید. خموشی معنی دارد که در گفتن نمی آید.
2: انتقال پول طریق بانک ایمون انترنشنل آسان و کولای است. هر انتقال نشانی محبت شما به هم دیگر است. بانک ایمون انترنشنل، دوستی مالیوی شما.
1: سوچنه وستوچنه رادیو آزیا پلوس.